0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Мы рады, что и в выходной день вы нашли время для Международного радио Словакии. Летом в нашей стране каждые выходные проходят множество фестивалей. В эти дни Хельпа принимает Гарурунские дни музыки и танца, где, как говорят организаторы, поют везде и все. Концепция юбилейного 60-го фестиваля основана на трех ключевых словах – традиция, геометрия, современность. Это сочетание исторического кода и современного дизайна. В Попраде в воскресенье состоится фестиваль «Здравствуй, лето», главной звездой которого станет певец Миро Ярош. В Татранской Ломнице в эти дни есть возможность полюбоваться на выступления наездников на соревнованиях по паркуру. Это уже традиционный мемориал братьев Борнамиш. А в Жере над Гроном проходит чемпионат Словакии в лазании по деревьям, причем сразу в пяти дисциплинах. Да, и такое бывает. А теперь коротко о содержании.

1949 года родился Ярослав Филипп – музыкант, композитор, юморист, драматург и актер. Его имя в первую очередь ассоциируется с музыкой, которая составляла большую часть его творчества, хотя помимо аудиозаписи от нее сохранилось мало ощутимых следов, поскольку большинство своих композиций он сочинял непосредственно за фортепиано без использования нотной записи. С юмористами Сатинским и Ласицей он записал в 80-е и 90-е годы легендарные альбомы «Было нас 11», «Соревнуясь с ветром», «Перелетные птицы». Благодаря активному участию Яра Филиппа родились несколько альбомов Рихарда Мюллера. Некоторые из вошедших туда песен популярны по сей день, например «Любовь под дождем» или «Сигаретка в две затяжки».

Ярослав Филипп также был известен как ярый поклонник и популяризатор новых технологий, особенно мобильных телефонов и интернета. Он пользовался интернетом через модем с начала второй половины 90-х годов, когда его распространение в Словакии было очень низким. Он является автором первой драмы из электронных сообщений. Вместе с Робертом Дидой в январе 1997 года он основал первый словацкий интернет-журнал «Сетевка». Филипп также был заядлым игроком компьютерной игры и с 1994 года публиковал статьи и обзоры компьютерных игр в журнале «Рики».

Его регулярные колонки «Гороскопы» и «Привет, маньяки» были весьма популярны. Он умер за своим компьютером утром 11 июля 2000 года от обширного инфаркта, который стал следствием нездорового образа жизни и веры в альтернативные методы лечения. 23 июня 2017 года был запущен спутник «Эскакьюбе» – первый словацкий космический спутник. Это был небольшой так называемый наноспутник весом 1056 граммов с размерами 10 на 10 на 10 сантиметров. Спутник разрабатывался Словацкой организацией по космической деятельности с 2011 года. На околоземную орбиту его вынесла индийская ракета с космодрома Шри-Харикота. При входе в атмосферу он разрушился 12 ноября 2023 года. 24 июня 1843 года в семье евангелического пастора Цтибора Зоха, одного из самых известных сотрудников Штура, родился Иван Бронислав Зох, один из ведущих словацких ученых и педагогов второй половины XIX – начала XX веков, эрудит и энциклопедист. Он также занимался физикой, математикой, химией, метеорологией, геологией, ботаникой, зоологией и другими научными дисциплинами. Является автором более 270 научных статей и исследований. Он написал первые словацкие учебники по физике и геометрии, составил краткую историю математики и физики, а также более 80 коротких работ в различных областях науки и биологии. Результаты своих научных исследований Зох публиковал в мировых научных журналах. На Всемирной выставке в Париже в 1867 году он представил свое устройство для измерения скорости звука в газах. А на Всемирной выставке в Вене продемонстрировал модель печи для воздушного отопления. Активный литератор, он сосредоточился на создании коротких прозаических произведений и пьес, писал критические, биографические и другие работы, составил сборник пьес для молодежи. Его лингвистические работы оказали влияние на развитие словацкого языка. В общем, Иван Бронислав Зох был очень разносторонним человеком. 25 июня 1741 года в Братиславе в доме святого Мартина была коронована Мария Терезия из рода Габсбургов. Она была третьей и последней женщиной в истории, взошедшей на венгерский престол. Ее полный титул – Мария Терезия, императрица Священной Римской империи, королева Венгрии, Богемии, Хорватии и Славонии, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Пармская и Пьяченская и Великая герцогиня Тосканская. И все это в одной особе. Мария Терезия проводила экономические и образовательные реформы, поддерживала развитие торговли и сельского хозяйства, а также реорганизовала армию. Самыми известными из ее детей были Мария Антуанетта, королева Франции, Иосиф II Габсбург-Лотарингский, император Священной Римской империи, немецкой нации, и Леопольд II, унаследовавший трон после бездетного брата. Помимо немецкого, императрица свободно говорила на итальянском, французском, а также на испанском и латыни. 26 июня день рождения отпраздновал словацкий мотогонщик Штефан Свитко. Он родился в 1982 году. На ралли «Дакар» 2016 года, благодаря стабильным результатам и одному выигранному этапу гонки, он, наконец, занял второе место после пятых мест в 2012 и 2015 годах, что позволило ему войти в элиту «Дакара». 27 июня Национальное собрание приняло закон о создании университета в Братиславе, который был назван в честь Яна Амоса Каменского. Так что это старейший и на данный момент крупнейший университет Словакии. Это был первый университет Словакии, предлагавший высшее образование на словацком языке. С момента своего основания он занимает ведущее место в словацкой системе высшего образования. – Университет Каменского имеет 13 факультетов и более 20 педагогических, научных и других рабочих мест и специализированных учреждений. Ежегодно на первый курс принимается почти 8 тысяч новых студентов, которые могут выбрать из почти 800 учебных программ. Университет Каменского также является крупным научным учреждением. В нем обучается около 1800 докторантов. Число иностранных студентов из 88 стран, обучающихся на очной и заочной формы, составляет почти 3000 человек. Мы вспомнили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод поговорить на этой неделе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». С вами в эфире Алена Ганева.
1: Из нашего архива, из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете мы вспомнили коронации Марию Терезию. Поэтому в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет, который вышел в эфир 18 февраля 2017 года о жизни словацкого дворянства. После несчастной битвы при Магаче в 1526 году, когда Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску, наша страна стала военной территорией, по которой туда-сюда проходили различные войска. Напомним, что вплоть до начала XX века Словакия входила в состав Угорска, Старой Венгрии, в свою очередь в составной части Австро-Венгерской империи. Шляхтичи, как правило, в средние века и в начале так называемого «нового времени» были военными. Это было их основное занятие. Но и в те политически тяжелые времена люди жили своей частной жизнью. В мирные годы или там, где не велись боевые действия, возводились замки – ренессансные, позже барочные, приходившие на смену неуютным холодным градам. Дворяне открывали школы, создавали библиотеки, издавали книги. Вообще, мы узнаем о жизни дворянства преимущественно из книг и кинофильмов, и поэтому зачастую создается впечатление, что эта самая жизнь была насыщена сплошными развлечениями, балами, богатыми пиршествами. Так ли это было на самом деле? Лучше всего на этот вопрос нам ответит историк Словацкой академии наук Тюнде Ленделова, специалист по новой истории, автор книги «Жизнь на дворянском дворе».
2: Конечно, нет, потому что шляхта в те времена, которые я описываю, в XVI-XVII веках, была элитной составляющей венгерского общества, то есть выполняла все те функции, которые в наши дни выполняет правительство, различные политические и общественные органы власти. Это был высший класс общества. Из этого следовало множество важных обязанностей, и только после их выполнения могло найтись время для развлечений. Определенно нельзя утверждать, что шляхта ничего не делала. Если говорить современным языком, то именно дворяне занимали, как сейчас скажем, менеджерские посты.
0: Но это, как можно предположить, мужчины. Женщинам и в дворянском обществе отводилась иная роль.
2: У женщин в те времена основной была роль матери. Они также выполняли представительскую функцию, так как представляли своих мужей или дворянские роды. Они не работали, как их мужья, то есть не были трудоустроены. Если считать, что работой их мужей было посещение законодательных собраний, они занимались политикой или воевали на полях сражений с турками. Женщины должны были заботиться о домашнем хозяйстве. В той венгерской системе, когда жизнь вращалась вокруг панских домов, этой женщине, супруге дворянина, приходилось заниматься не только своей собственной семьей или персоналом в своем хозяйстве, но и заботиться о населении окрестных деревень и городов, входящих в состав большого дворянского хозяйства. Дворянка была душой ежедневной жизни всего поместья. Она занималась и лечением подданных.
0: Именно повседневная жизнь дворянского хозяйства интересна нам прежде всего, поскольку знаем мы о ней не так уж и много. Как одевались, что ели, как лечились. Но историки не в счет. В книге Тюнде Ленделовой можно найти всю эту информацию, даже по каким рецептам готовили. Только некоторые из них не просто применить сегодня. Если учесть, что в качестве ингредиентов могли использовать, например, телячью голову или мясо ворон. А как несколько веков назад соблюдалась личная гигиена? Ведь таких возможностей, как сейчас, не было.
2: Я думаю, что гигиена – это очень личное дело. У каждого человека, даже сегодня, представления об этом разные. Естественно, это было проявлением определенного общественного бонтона. Шляхтич не мог ходить грязным или быть неухоженным. Не можем, само собой, ожидать от человека в тот период времени, чтобы он ежедневно принимал душ. Не было даже таких возможностей. Воду надо было принести откуда-то со двора, потом нагреть. Ведь водопровода еще не было. Так что умывание было более сложным процессом. Не так, как сегодня. Достаточно повернуть ручку крана. Но определенный уровень гигиены тщательно поддерживался.
3: Были такие неписанные законы, что...
2: Существовали неписанные законы. Волосы мыли раз в неделю или в месяц. Обязательно периодически мыли ноги. К праздникам тело всегда должно было пройти процессом очистки. Каждый прием пищи начинался тем, что слуги приносили небольшие емкости с водой, часто розовой, с лепестками роз или других цветов, чтобы каждый гость мог ополоснуть руки перед едой. Также имел место уход за зубами. Все это было и в те времена, но, конечно, не в такой мере и не в такой степени, как сейчас.
0: Нельзя не упомянуть, что именно в те времена на территории Словакии зарождается курортное дело. Появляются первые курорты или купели. Некоторые из них существуют по сей день.
2: Купели были известны у нас с древних времен. Их найдем уже в старых античных культурах. Так что и в наших средневековых городах работали купели или бани, которые организовывали как раз для того, чтобы жители могли мыться. Там же стригли волосы, брили, проводили различные лечебные процедуры. Например, делали кровопускание, ставили банки, обрабатывали небольшие раны. В 16-17 веках в дворянских домах уже существовали ванны, отдельные комнаты для осуществления гигиены. Там была ванна, в которую слугам приходилось носить горячую воду. В списках приданого или в завещаниях находим большое количество полотенец. В кладовых можно было видеть емкости для умывания, вроде современных тазов, кувшинов для воды. В корреспонденции перечних товаров для покупок мы часто обнаруживаем информацию о покупке мыла и даже дорогих парфюмированных, которые привозили из Стамбула, Венеции или Вены. Так что действительно можно говорить о том, что гигиена была развита.
0: Возвращаясь к приему пищи, каждый из которых начинался омовением рук, как выглядел сам процесс потребления пищи за столом в дворянских домах и не только 4-5 веков тому назад. Я впервые узнала, что в старовенгерском обществе принято было есть из больших мисок и руками.
2: Да, изначально в Средневековье не было даже тарелок. Еда подавалась на стол в большой миске или котелке. Из них брали руками куски мяса, поскольку пища была преимущественно мясной. Мясо клали на ломоть хлеба и так ели. На смену этому варварскому способу, особенно в высших слоях общества, в период Возрождения, во времена правления короля Матея Корвина, приходит новая культура питания. Начинают использовать столовые приборы. Как правило, каждый носил с собой нож и ложку. Затем входит в моду и вилка, как неотъемлемая часть столового прибора, которая до того использовалась для сервировки блюд, накладывания еды из общих мисок. Так что с 15-16 веков у нас уже существовал столовый комплект из ложки, вилки и ножа. Еда клалась уже не на хлеб или специальную разделочную доску, а подавалась на тарелках. Тарелки были преимущественно деревянные или оловянные. Но во времена больших торжеств на столы ставили серебряные тарелки. Позднее в моду входит фарфор. С 17 века сохранилось много великолепной посуды в стиле майолика, которую использовали в дворянских домах. Стол обязательно накрывался. Первоначально ковром, как правило, турецким. На него клали скатерть из очень качественного материала с богатой вышивкой. На скатерть каждому гостю клали различные салфетки или платки, чтобы можно было вытирать губы. Так что наша культура оформления стола восходит своими корнями к XVI веку.
0: Интересно и то, что угорская или старовенгерская кухня славилась своими соусами.
2: Действительно, в угорских хозяйствах потреблялось большое количество мяса разных видов и готовили его со всевозможными соусами, чтобы еда была разнообразной. Мясо жарили, варили, и то, и другое вместе. Разный вкус достигался именно с помощью соусов. В них добавлялось большое количество самых разных приправ, которые придавали мясу тот или иной вкус и цвет.
0: Перейдем от пищи телесной к пище духовной. По прочтении книги Тюнделинделовой о жизни в дворянских домах у меня сложилось впечатление, что воспитание детей носило очень строгий характер.
2: Да, методы воспитания были довольно жесткими. Надо понимать одну вещь, что и те времена были более жесткими с нашей современной точки зрения. Только не надо полагать, что с детьми обращались жестоко. Каждого ребенка воспитывали так, чтобы он испытывал почтение к родителям и вообще к старшим родственникам. Это было знаком хороших манер. Дети осознавали свое место в доме, им нельзя было мешать взрослым. А второй момент – у родителей было исключительное право распоряжаться жизнью своих детей, включая выбор партнеров в супружестве – жен или мужей. Детей с малых лет воспитывали в уважении к авторитету родителей. Конечно, в корреспонденции находим упоминание о том, что и тогда дети капризничали, порой не хотели слушаться, что всегда имело определенные последствия в виде наказаний. Взрослых детей, которые отказывались подчиняться воле родителей, могли лишить наследства. Так что действительно воспитание было более строгим по нашим меркам. Практиковались и физические наказания, но до определенной меры. Нельзя сказать, что родители не любили своих детей. Напротив, они очень заботились о детях, об их будущем, но слушаться было необходимо.
0: В рамках одного разговора сложно рассказать обо всех сторонах жизни дворянства. Мы остановились только на некоторых, менее известных широкому кругу людей. –

0: Ну, вот и все на сегодня. На этой замечательной музыкальной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, последние полчаса в эфире Международного радио Словакии. С вами были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, желаем хорошо провести оставшиеся выходные и до новых встреч. Услышимся!
1: Ako každé ráno holím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celkom hrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Мы рады, что и в выходной день вы нашли время для Международного радио Словакии. Летом в нашей стране каждые выходные проходит множество фестивалей. В эти дни Хельпа принимает Гарыронские дни музыки и танца, где, как говорят организаторы, поют везде и все. Концепция юбилейного 60-го фестиваля основана на трех ключевых словах – традиция, геометрия, современность. Это сочетание исторического кода и современного дизайна. В Попраде в воскресенье состоится фестиваль «Здравствуй, лето», главной звездой которого станет певец Миро Ярош. В Татранской Ломнице в эти дни есть возможность полюбоваться на выступления наездников на соревнованиях по паркуру. Это уже традиционный мемориал братьев Борнамиш. А в Жиаре над Гроном проходит чемпионат Словакии в лазании по деревьям, причем сразу в 5 дисциплинах. Да, и такое бывает. А теперь коротко содержание нашей сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива о жизни словацкого дворянства. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 22 июня 1949 года родился Ярослав Филипп. Музыкант, композитор, юморист, драматург и актер. Его имя в первую очередь ассоциируется с музыкой, которая составляла большую часть его творчества. Хотя помимо аудиозаписей от нее сохранилось мало ощутимых следов. Поскольку большинство своих композиций он сочинял непосредственно за фортепиано без использования нотной записи. С юмористами Сатинским и Ласицей он записал в 80-е и 90-е годы легендарные альбомы «Было нас 11», «Соревнуясь с ветром», «Перелетные птицы». Благодаря активному участию Яра Филиппа родились несколько альбомов Рихарда Мюллера. Некоторые из вошедших туда песен популярны по сей день, например «Любовь под дождем» или «Сигаретка в две затяжки».

Ярослав Филипп также был известен как ярый поклонник и популяризатор новых технологий, особенно мобильных телефонов и интернета. Он пользовался интернетом через модем с начала второй половины 90-х годов, когда его распространение в Словакии было очень низким. Он является автором первой драмы из электронных сообщений. Вместе с Робертом Диде в январе 1997 года он основал первый словацкий интернет-журнал «Сетевка». Филипп также был заядлым игроком компьютерной игры и с 1994 года публиковал статьи и обзоры компьютерных игр в журнале «Рики». Его регулярные колонки «Гороскопы» и «Привет, маньяки» были весьма популярны. Он умер за своим компьютером утром 11 июля 2000 года от обширного инфаркта, который стал следствием нездорового образа жизни и веры в альтернативные методы лечения. 23 июня 2017 года был запущен спутник «Эскакьюбе» – первый словацкий космический спутник. Это был небольшой так называемый наноспутник весом 1056 граммов с размерами 10 на 10 на 10 сантиметров. Спутник разрабатывался Словацкой организацией по космической деятельности с 2011 года. На околоземную орбиту его вынесла индийская ракета с космодрома Шри-Харикота. При входе в атмосферу он разрушился 12 ноября 2023 года. 24 июня 1843 года в семье евангелического пастора Цтибора Зоха, одного из самых известных сотрудников Штура, родился Иван Бронислав Зох, один из ведущих словацких ученых и педагогов второй половины XIX – начала XX веков, эрудит и энциклопедист. Он также занимался физикой, математикой, химией, метеорологией, геологией, ботаникой, зоологией и другими научными дисциплинами. Является автором более 270 научных статей и исследований. Он написал первые словацкие учебники по физике и геометрии, составил краткую историю математики и физики, а также более 80 коротких работ в различных областях науки и биологии. Результаты своих научных исследований Зох публиковал в мировых научных журналах. На Всемирной выставке в Париже в 1867 году он представил свое устройство для измерения скорости звука в газах. А на Всемирной выставке в Вене продемонстрировал

модель печи для воздушного отопления. Активный литератор, он сосредоточился на создании коротких прозаических произведений пьес, писал критические, биографические и другие работы, составил сборник пьес для молодежи. Его лингвистические работы оказали влияние на развитие словацкого языка. В общем, Иван Бронислав Зох был очень разносторонним человеком. 25 июня 1741 года в Братиславе в доме святого Мартина была коронована Мария Терезия из рода Габсбургов. Она была третьей и последней женщиной в истории, взошедшей на венгерский престол. Ее полный титул – Мария Терезия, императрица Священной Римской империи, королева Венгрии, Богемии, Хорватии и Словонии, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Пармская и Пьяченская и Великая герцогиня Тосканская. И все это в одной особе. Мария Терезия проводила экономические и образовательные реформы, поддерживала развитие торговли и сельского хозяйства, а также реорганизовала армию. Самыми известными из ее детей были Мария Антуанетта, королева Франции, Иосиф II Габсбург-Лотарингский, император Священной Римской империи, немецкой нации, и Леопольд II, унаследовавший трон после бездетного брата. Помимо немецкого, императрица свободно говорила на итальянском, французском, а также на испанском и латинском. 26 июня день рождения отпраздновал словацкий мотогонщик Штефан Свитко. Он родился в 1982 году. На ралли «Дакар» 2016 года, благодаря стабильным результатам и одному выигранному этапу гонки, он, наконец, занял второе место после пятых мест в 2012 и 2015 годах, что позволило ему войти в элиту «Дакара». 27 июня Национальное собрание приняло закон о создании университета в Братиславе, который был назван в честь Яна Амоса Каменского. Так что это старейший и на данный момент крупнейший университет Словакии. Это был первый университет Словакии, предлагавший высшее образование на словацком языке. С момента своего основания он занимает ведущее место в словацкой системе высшего образования. – Университет Каменского имеет 13 факультетов и более 20 педагогических, научных и других рабочих мест и специализированных учреждений. Ежегодно на первый курс принимается почти 8 тысяч новых студентов, которые могут выбрать из почти 8 сотен учебных программ. Университет Каменского также является крупным научным учреждением. В нем обучается около 1800 докторантов. Число иностранных студентов из 88 стран, обучающихся на очной и заочной формы, составляет почти 3000 человек. Мы вспомнили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод поговорить на этой неделе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». С вами в эфире Алена Ганева.
1: Из нашего архива, из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете мы вспомнили коронации Марию Терезию. Поэтому в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет, который вышел в эфир 18 февраля 2017 года о жизни словацкого дворянства. После несчастной битвы при Магаче в 1526 году, когда Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску, наша страна стала военной территорией, по которой туда-сюда проходили различные войска. Напомним, что вплоть до начала XX века Словакия входила в состав Угорска, Старой Венгрии, в свою очередь в составной части Австро-Венгерской империи. Шляхтичи, как правило, в средние века и в начале так называемого «нового времени» были военными, это было их основное занятие. Но и в те политически тяжелые времена люди жили своей частной жизнью. В мирные годы или там, где не велись боевые действия, возводились замки – ренессансные, позже барочные, приходившие на смену неуютным холодным градам. Дворяне открывали школы, создавали библиотеки, издавали книги. Вообще, мы узнаем о жизни дворянства преимущественно из книг и кинофильмов, и поэтому зачастую создается впечатление, что эта самая жизнь была насыщена сплошными развлечениями, балами, богатыми пиршествами. Так ли это было на самом деле? Лучше всего на этот вопрос нам ответит историк Словацкой академии наук Тюнде Ленделова, специалист по новой истории, автор книги «Жизнь на дворянском дворе».
2: Конечно, нет, потому что шляхта в те времена, которые я описываю, в 16-17 веках, была элитной составляющей венгерского общества, то есть выполняла все те функции, которые в наши дни выполняет правительство, различные политические и общественные органы власти. Это был высший класс общества. Из этого следовало множество важных обязанностей, и только после их выполнения могло найтись время для развлечений. Определенно нельзя утверждать, что шляхта ничего не делала. Если говорить современным языком, то именно дворяне занимали, как сейчас скажем, менеджерские посты.
0: Но это, как можно предположить, мужчины. Женщинам и в дворянском обществе отводилась иная роль.
2: У женщин в те времена основной была роль матери. Они также выполняли представительскую функцию, так как представляли своих мужей или дворянские роды. Они не работали, как их мужья, то есть не были трудоустроены. Если считать, что работой их мужей было посещение законодательных собраний, они занимались политикой или воевали на полях сражений с турками. Женщины должны были заботиться о домашнем хозяйстве. В той венгерской системе, когда жизнь вращалась вокруг панских домов, этой женщине, супруге дворянина, приходилось заниматься не только своей собственной семьей или персоналом в своем хозяйстве, но и заботиться о населении окрестных деревень и городов, входящих в состав большого дворянского хозяйства. Дворянка была душой ежедневной жизни всего поместья. Она занималась и лечением подданных.
0: Именно повседневная жизнь дворянского хозяйства интересна нам прежде всего, поскольку знаем мы о ней не так уж и много. Как одевались, что ели, как лечились. Но историки не в счет. В книге Тюнде Ленделовой можно найти всю эту информацию, даже по каким рецептам готовили. Только некоторые из них не просто применить сегодня. Если учесть, что в качестве ингредиентов могли использовать, например, телячью голову или мясо ворон. А как несколько веков назад соблюдалась личная гигиена? Ведь таких возможностей, как сейчас, не было.
2: Я думаю, что гигиена – это очень личное дело. У каждого человека, даже сегодня, представления об этом разные. Естественно, это было проявлением определенного общественного бонтона. Шляхтич не мог ходить грязным или быть неухоженным. Не можем, само собой, ожидать от человека в тот период времени, чтобы он ежедневно принимал душ. Не было даже таких возможностей. Воду надо было принести откуда-то со двора, потом нагреть. Ведь водопровода еще не было. Так что умывание было более сложным процессом. Не так, как сегодня. Достаточно повернуть ручку крана. Но определенный уровень гигиены тщательно поддерживался.
3: Были такие неписанные законы, что...
2: Существовали неписанные законы. Волосы мыли раз в неделю или в месяц. Обязательно периодически мыли ноги. К праздникам тело всегда должно было пройти процессом очистки. Каждый прием пищи начинался тем, что слуги приносили небольшие емкости с водой, часто розовой, с лепестками роз или других цветов, чтобы каждый гость мог ополоснуть руки перед едой. Также имел место уход за зубами. Все это было и в те времена, но, конечно, не в такой мере и не в такой степени, как сейчас.
0: Нельзя не упомянуть, что именно в те времена на территории Словакии зарождается курортное дело. Появляются первые курорты или купели. Некоторые из них существуют по сей день.
2: Купели были известны у нас с древних времен. Их найдем уже в старых античных культурах. Так что и в наших средневековых городах работали купели или бани, которые организовывали как раз для того, чтобы жители могли мыться. Там же стригли волосы, брили, проводили различные лечебные процедуры. Например, делали кровопускание, ставили банки, обрабатывали небольшие раны. В 16-17 веках в дворянских домах уже существовали ванны, отдельные комнаты для осуществления гигиены. Там была ванна, в которую слугам приходилось носить горячую воду. В списках приданого или в завещаниях находим большое количество полотенец. В кладовых можно было видеть емкости для умывания, вроде современных тазов, кувшинов для воды. В корреспонденции перечних товаров для покупок мы часто обнаруживаем информацию о покупке мыла и даже дорогих парфюмированных, которые привозили из Стамбула, Венеции или Вены. Так что действительно можно говорить о том, что гигиена была развита.
0: Возвращаясь к приему пищи, каждый из которых начинался омовением рук, как выглядел сам процесс потребления пищи за столом в дворянских домах и не только 4-5 веков тому назад. Я впервые узнала, что в старовенгерском обществе принято было есть из больших мисок и руками.
2: Да, изначально в Средневековье не было даже тарелок. Еда подавалась на стол в большой миске или котелке. Из них брали руками куски мяса, поскольку пища была преимущественно мясной. Мясо клали на ломоть хлеба и так ели. На смену этому варварскому способу, особенно в высших слоях общества, в период Возрождения, во времена правления короля Матея Корвина, приходит новая культура питания. Начинают использовать столовые приборы. Как правило, каждый носил с собой нож и ложку. Затем входит в моду и вилка, как неотъемлемая часть столового прибора, которая до того использовалась для сервировки блюд, накладывания еды из общих мисок. Так что с 15-16 веков у нас уже существовал столовый комплект из ложки, вилки и ножа. Еда клалась уже не на хлеб или специальную разделочную доску, а подавалась на тарелках. Тарелки были преимущественно деревянные или оловянные. Но во времена больших торжеств на столы ставили серебряные тарелки. Позднее в моду входит фарфор. С 17 века сохранилось много великолепной посуды в стиле майолика, которую использовали в дворянских домах. Стол обязательно накрывался. Первоначально ковром, как правило, турецким. На него клали скатерть из очень качественного материала с богатой вышивкой. На скатерть каждому гостю клали различные салфетки или платки, чтобы можно было вытирать губы. Так что наша культура оформления стола восходит своими корнями к XVI веку.
0: Интересно и то, что угорская или старовенгерская кухня славилась своими соусами.
2: Действительно, в угорских хозяйствах потреблялось большое количество мяса разных видов и готовили его со всевозможными соусами, чтобы еда была разнообразной. Мясо жарили, варили, и то, и другое вместе. Разный вкус достигался именно с помощью соусов. В них добавлялось большое количество самых разных приправ, которые придавали мясу тот или иной вкус и цвет.
0: Перейдем от пищи телесной к пище духовной. По прочтении книги Тюнделинделовой о жизни в дворянских домах у меня сложилось впечатление, что воспитание детей носило очень строгий характер.
2: Да, методы воспитания были довольно жесткими. Надо понимать одну вещь, что и те времена были более жесткими с нашей современной точки зрения. Только не надо полагать, что с детьми обращались жестоко. Каждого ребенка воспитывали так, чтобы он испытывал почтение к родителям и вообще к старшим родственникам. Это было знаком хороших манер. Дети осознавали свое место в доме, им нельзя было мешать взрослым. А второй момент – у родителей было исключительное право распоряжаться жизнью своих детей, включая выбор партнеров в супружестве – жен или мужей. Детей с малых лет воспитывали в уважении к авторитету родителей. Конечно, в корреспонденции находим упоминание о том, что и тогда дети капризничали, порой не хотели слушаться, что всегда имело определенные последствия в виде наказаний. Взрослых детей, которые отказывались подчиняться воле родителей, могли лишить наследства. Так что действительно воспитание было более строгим по нашим меркам. Практиковались и физические наказания, но до определенной меры. Нельзя сказать, что родители не любили своих детей. Напротив, они очень заботились о детях, об их будущем, но слушаться было необходимо.
0: В рамках одного разговора сложно рассказать обо всех сторонах жизни дворянства. Мы остановились только на некоторых, менее известных широкому кругу людей. –

0: Ну вот и все на сегодня. На этой замечательной музыкальной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, последние полчаса в эфире Международного радио Словакии. С вами были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, желаем хорошо провести оставшиеся выходные и до новых встреч. Услышимся!
1: Ako každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celkom hrabro.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Мы рады, что и в выходной день вы нашли время для Международного радио Словакии. Летом в нашей стране каждые выходные проходят множество фестивалей. В эти дни Хельпа принимает Гарурунские дни музыки и танца, где, как говорят организаторы, поют везде и все. Концепция юбилейного 60-го фестиваля основана на трех ключевых словах – традиция, геометрия, современность. Это сочетание исторического кода и современного дизайна. В Попраде в воскресенье состоится фестиваль «Здравствуй, лето», главной звездой которого станет певец Миро Ярош. В Татранской Ломнице в эти дни есть возможность полюбоваться на выступления наездников на соревнованиях по паркуру. Это уже традиционный мемориал братьев Борнамиш. А в Жере над Гроном проходит чемпионат Словакии в лазании по деревьям, причем сразу в 5 дисциплинах. Да, и такое бывает. А теперь коротко содержание нашей сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива о жизни словацкого дворянства. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 22 июня 1949 года родился Ярослав Филипп. Музыкант, композитор, юморист, драматург и актер. Его имя в первую очередь ассоциируется с музыкой, которая составляла большую часть его творчества. Хотя, помимо аудиозаписей, от нее сохранилось мало ощутимых следов. Поскольку большинство своих композиций он сочинял непосредственно за фортепиано без использования нотной записи. С юмористами Сатинским и Ласицей он записал в 80-е и 90-е годы легендарные альбомы «Было нас 11», «Соревнуясь с ветром», «Перелетные птицы». Благодаря активному участию Яра Филиппа родились несколько альбомов Рихарда Миллера. Некоторые из вошедших туда песен популярны по сей день, например «Любовь под дождем» или «Сигаретка в две затяжки».

Ярослав Филипп также был известен как ярый поклонник и популяризатор новых технологий, особенно мобильных телефонов и интернета. Он пользовался интернетом через модем с начала второй половины 90-х годов, когда его распространение в Словакии было очень низким. Он является автором первой драмы из электронных сообщений. Вместе с Робертом Диде в январе 97 года он основал первый словацкий интернет-журнал «Сетевка». Филипп также был заядлым игроком компьютерной игры и с 94 года публиковал статьи и обзоры компьютерных игр в журнале «Рики». Его регулярные колонки «Гороскопы» и «Привет, маньяки» были весьма популярны. Он умер за своим компьютером утром 11 июля 2000 года от обширного инфаркта, который стал следствием нездорового образа жизни и веры в альтернативные методы лечения. 23 июня 2017 года был запущен спутник «Эскакьюбе» – первый словацкий космический спутник. Это был небольшой так называемый наноспутник весом 1056 граммов с размерами 10 на 10 на 10 сантиметров. Спутник разрабатывался Словацкой организацией по космической деятельности с 2011 года. На околоземную орбиту его вынесла индийская ракета с космодрома Шри-Харикота. При входе в атмосферу он разрушился 12 ноября 2023 года. 24 июня 1843 года в семье евангелического пастора Цтибора Зоха, одного из самых известных сотрудников Штура, родился Иван Бронислав Зох, один из ведущих словацких ученых и педагогов второй половины XIX и начала XX веков, эрудит и энциклопедист. Он также занимался физикой, математикой, химией, метеорологией, геологией, ботаникой, зоологией и другими научными дисциплинами. Является автором более 270 научных статей и исследований. Он написал первые словацкие учебники по физике и геометрии, составил краткую историю математики и физики, а также более 80 коротких работ в различных областях науки и биологии. Результаты своих научных исследований Зох публиковал в мировых научных журналах. На Всемирной выставке в Париже в 1867 году он представил свое устройство для измерения скорости звука в газах. А на Всемирной выставке в Вене продемонстрировал модель печи для воздушного отопления. Активный литератор, он сосредоточился на создании коротких прозаических произведений пьес, писал критические, биографические и другие работы, составил сборник пьес для молодежи. Его лингвистические работы оказали влияние на развитие словацкого языка. В общем, Иван Бронислав Зох был очень разносторонним человеком. 25 июня 1741 года в Братиславе в доме святого Мартина была коронована Мария Терезия из рода Габсбургов. Она была третьей и последней женщиной в истории, взошедшей на венгерский престол. Ее полный титул – Мария Терезия, императрица Священной Римской империи, королева Венгрии, Богемии, Хорватии и Словонии, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Пармская и Пьяченская и Великая герцогиня Тосканская. И все это в одной особе. Мария Терезия проводила экономические и образовательные реформы, поддерживала развитие торговли и сельского хозяйства, а также реорганизовала армию. Самыми известными из ее детей были Мария Антуанетта, королева Франции, Иосиф II Габсбург-Лотарингский, император Священной Римской империи, немецкой нации, и Леопольд II, унаследовавший трон после бездетного брата. Помимо немецкого, императрица свободно говорила на итальянском, французском, а также на испанском и латинском. 26 июня день рождения отпраздновал словацкий мотогонщик Штефан Свитко. Он родился в 1982 году. На ралли «Дакар» 2016 года, благодаря стабильным результатам и одному выигранному этапу гонки, он, наконец, занял второе место после пятых мест в 2012 и 2015 годах, что позволило ему войти в элиту «Дакара». 27 июня.

июня национальное собрание приняло закон о создании университета в Братиславе, который был назван в честь Яна Амоса Каменского. Так что это старейший и на данный момент крупнейший университет Словакии. Это был первый университет Словакии, предлагавший высшее образование на словацком языке. С момента своего основания он занимает ведущее место в словацкой системе высшего образования. Университет Каменского имеет 13 факультетов и более 20 педагогических, научных и других рабочих мест и специализированных учреждений. Ежегодно на первый курс принимается почти 8 тысяч новых студентов, которые могут выбрать из почти 800 учебных программ. Университет Каменского также является крупным научным учреждением. В нем обучается около 1800 докторантов. Число иностранных студентов из 88 стран, обучающихся на очной и заочной формы, составляет почти 3000 человек. Мы вспомнили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод поговорить на этой неделе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». С вами в эфире Алена Ганева.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете мы вспомнили коронации Марию Терезию. Поэтому в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет, который вышел в эфир 18 февраля 2017 года о жизни словацкого дворянства. После несчастной битвы при Магаче в 1526 году, когда Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску, наша страна стала военной территорией, по которой туда-сюда проходили различные войска. Напомним, что вплоть до начала XX века Словакия входила в состав Угорска, Старой Венгрии, в свою очередь в составной части Австро-Венгерской империи. Шляхтичи, как правило, в средние века и в начале так называемого «нового времени» были военными. Это было их основное занятие. Но и в те политически тяжелые времена люди жили своей частной жизнью. В мирные годы или там, где не велись боевые действия, возводились замки – ренессансные, позже барочные, приходившие на смену неуютным холодным градам. Дворяне открывали школы, создавали библиотеки, издавали книги. Вообще, мы узнаем о жизни дворянства преимущественно из книг и кинофильмов, и поэтому зачастую создается впечатление, что эта самая жизнь была насыщена сплошными развлечениями, балами, богатыми пиршествами. Так ли это было на самом деле? Лучше всего на этот вопрос нам ответит историк Словацкой академии наук Тюнде Ленделова, специалист по новой истории, автор книги «Жизнь на дворянском дворе».
2: Конечно, нет, потому что шляхта в те времена, которые я описываю, в XVI-XVII веках, была элитной составляющей венгерского общества, то есть выполняла все те функции, которые в наши дни выполняет правительство, различные политические и общественные органы власти. Это был высший класс общества. Из этого следовало множество важных обязанностей, и только после их выполнения могло найтись время для развлечений. Определенно нельзя утверждать, что шляхта ничего не делала. Если говорить современным языком, то именно дворяне занимали, как сейчас скажем, менеджерские посты.
0: Но это, как можно предположить, мужчины. Женщинам и в дворянском обществе отводилась иная роль.
2: У женщин в те времена основной была роль матери. Они также выполняли представительскую функцию, так как представляли своих мужей или дворянские роды. Они не работали, как их мужья, то есть не были трудоустроены. Если считать, что работой их мужей было посещение законодательных собраний, они занимались политикой или воевали на полях сражений с турками. Женщины должны были заботиться о домашнем хозяйстве. В той венгерской системе, когда жизнь вращалась вокруг панских домов, этой женщине, супруге дворянина, приходилось заниматься не только своей собственной семьей или персоналом в своем хозяйстве, но и заботиться о населении окрестных деревень и городов, входящих в состав большого дворянского хозяйства. Дворянка была душой ежедневной жизни всего поместья. Она занималась и лечением подданных.
0: Именно повседневная жизнь дворянского хозяйства интересна нам прежде всего, поскольку знаем мы о ней не так уж и много. Как одевались, что ели, как лечились. Но историки не в счет. В книге Тюнде Ленделовой можно найти всю эту информацию, даже по каким рецептам готовили. Только некоторые из них не просто применить сегодня. Если учесть, что в качестве ингредиентов могли использовать, например, телячью голову или мясо ворон. А как несколько веков назад соблюдалась личная гигиена? Ведь таких возможностей, как сейчас, не было.
2: Я думаю, что гигиена – это очень личное дело. У каждого человека, даже сегодня, представления об этом разные. Естественно, это было проявлением определенного общественного бонтона. Шляхтич не мог ходить грязным или быть неухоженным. Не можем, само собой, ожидать от человека в тот период времени, чтобы он ежедневно принимал душ. Не было даже таких возможностей. Воду надо было принести откуда-то со двора, потом нагреть. Ведь водопровода еще не было. Так что умывание было более сложным процессом. Не так, как сегодня. Достаточно повернуть ручку крана. Но определенный уровень гигиены тщательно поддерживался.
3: Были такие неписанные законы, что...
2: Существовали неписанные законы. Волосы мыли раз в неделю или в месяц. Обязательно периодически мыли ноги. К праздникам тело всегда должно было пройти процессом очистки. Каждый прием пищи начинался тем, что слуги приносили небольшие емкости с водой, часто розовой, с лепестками роз или других цветов, чтобы каждый гость мог ополоснуть руки перед едой. Также имел место уход за зубами. Все это было и в те времена, но, конечно, не в такой мере и не в такой степени, как сейчас.
0: Нельзя не упомянуть, что именно в те времена на территории Словакии зарождается курортное дело. Появляются первые курорты или купели. Некоторые из них существуют по сей день.
2: Купели были известны у нас с древних времен. Их найдем уже в старых античных культурах. Так что и в наших средневековых городах работали купели или бани, которые организовывали как раз для того, чтобы жители могли мыться. Там же стригли волосы, брили, проводили различные лечебные процедуры. Например, делали кровопускание, ставили банки, обрабатывали небольшие раны. В 16-17 веках в дворянских домах уже существовали ванные, отдельные комнаты для осуществления гигиены. Там была ванна, в которую слугам приходилось носить горячую воду. В списках приданого или в завещаниях находим большое количество полотенец. В кладовых можно было видеть емкости для умывания, вроде современных тазов, кувшинов для воды. В корреспонденции перечних товаров для покупок мы часто обнаруживаем информацию о покупке мыла и даже дорогих парфюмированных, которые привозили из Стамбула, Венеции или Вены. Так что действительно можно говорить о том, что гигиена была развита.
0: Возвращаясь к приему пищи, каждый из которых начинался омовением рук, как выглядел сам процесс потребления пищи за столом в дворянских домах и не только 4-5 веков тому назад. Я впервые узнала, что в старовенгерском обществе принято было есть из больших мисок и руками.
2: Да, изначально в Средневековье не было даже тарелок. Еда подавалась на стол в большой миске или котелке. Из них брали руками куски мяса, поскольку пища была преимущественно мясной. Мясо клали на ломоть хлеба и так ели. На смену этому варварскому способу, особенно в высших слоях общества, в период Возрождения, во времена правления короля Матея Корвина, приходит новая культура питания. Начинают использовать столовые приборы. Как правило, каждый носил с собой нож и ложку. Затем входит в моду и вилка, как неотъемлемая часть столового прибора, которая до того использовалась для сервировки блюд, накладывания еды из общих мисок. Так что с 15-16 веков у нас уже существовал столовый комплект из ложки, вилки и ножа. Еда клалась уже не на хлеб или специальную разделочную доску, а подавалась на тарелках. Тарелки были преимущественно деревянные или оловянные. Но во времена больших торжеств на столы ставили серебряные тарелки. Позднее в моду входит фарфор. С 17 века сохранилось много великолепной посуды в стиле майолика, которую использовали в дворянских домах. Стол обязательно накрывался. Первоначально ковром, как правило, турецким. На него клали скатерть из очень качественного материала с богатой вышивкой. На скатерть каждому гостю клали различные салфетки или платки, чтобы можно было вытирать губы. Так что наша культура оформления стола восходит своими корнями к XVI веку.
0: Интересно и то, что угорская или старовенгерская кухня славилась своими соусами.
2: Действительно, в угорских хозяйствах потреблялось большое количество мяса разных видов и готовили его со всевозможными соусами, чтобы еда была разнообразной. Мясо жарили, варили, и то, и другое вместе. Разный вкус достигался именно с помощью соусов. В них добавлялось большое количество самых разных приправ, которые придавали мясу тот или иной вкус и цвет.
0: Перейдем от пищи телесной к пище духовной. По прочтении книги Тюнделинделовой о жизни в дворянских домах у меня сложилось впечатление, что воспитание детей носило очень строгий характер.
2: Да, методы воспитания были довольно жесткими. Надо понимать одну вещь, что и те времена были более жесткими с нашей современной точки зрения. Только не надо полагать, что с детьми обращались жестоко. Каждого ребенка воспитывали так, чтобы он испытывал почтение к родителям и вообще к старшим родственникам. Это было знаком хороших манер. Дети осознавали свое место в доме, им нельзя было мешать взрослым. А второй момент – у родителей было исключительное право распоряжаться жизнью своих детей, включая выбор партнеров в супружестве – жен или мужей. Детей с малых лет воспитывали в уважении к авторитету родителей. Конечно, в корреспонденции находим упоминание о том, что и тогда дети капризничали, порой не хотели слушаться, что всегда имело определенные последствия в виде наказаний. Взрослых детей, которые отказывались подчиняться воле родителей, могли лишить наследства. Так что действительно воспитание было более строгим по нашим меркам. Практиковались и физические наказания, но до определенной меры. Нельзя сказать, что родители не любили своих детей. Напротив, они очень заботились о детях, об их будущем, но слушаться было необходимо.
0: В рамках одного разговора сложно рассказать обо всех сторонах жизни дворянства. Мы остановились только на некоторых, менее известных широкому кругу людей. –

0: Ну вот и все на сегодня. На этой замечательной музыкальной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, последние полчаса в эфире Международного радио Словакии. С вами были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, желаем хорошо провести оставшиеся выходные и до новых встреч. Услышимся!
1: Tak ako každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou pakelite šermujem celko hrabro.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Мы рады, что и в выходной день вы нашли время для Международного радио Словакии. Летом в нашей стране каждые выходные проходят множество фестивалей. В эти дни Хельпа принимает Гарурунские дни музыки и танца, где, как говорят организаторы, поют везде и все. Концепция юбилейного 60-го фестиваля основана на трех ключевых словах – традиция, геометрия, современность. Это сочетание исторического кода и современного дизайна. В Попраде в воскресенье состоится фестиваль «Здравствуй, лето», главной звездой которого станет певец Миро Ярош. В Татранской Ломнице в эти дни есть возможность полюбоваться на выступления наездников на соревнованиях по паркуру. Это уже традиционный мемориал братьев Борнамиш. А в Жиаре над Гроном проходит чемпионат Словакии в лазании по деревьям, причем сразу в 5 дисциплинах. Да, и такое бывает. А теперь коротко содержание нашей сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива о жизни словацкого дворянства. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 22 июня 1949 года родился Ярослав Филипп. Музыкант, композитор, юморист, драматург и актер. Его имя в первую очередь ассоциируется с музыкой, которая составляла большую часть его творчества. Хотя помимо аудиозаписей от нее сохранилось мало ощутимых следов. Поскольку большинство своих композиций он сочинял непосредственно за фортепиано без использования нотной записи. С юмористами Сатинским и Ласицей он записал в 80-е и 90-е годы легендарные альбомы «Было нас 11», «Соревнуясь с ветром», «Перелетные птицы». Благодаря активному участию Яра Филиппа родились несколько альбомов Рихарда Мюллера. Некоторые из вошедших туда песен популярны по сей день, например «Любовь под дождем» или «Сигаретка в две затяжки».

Ярослав Филипп также был известен как ярый поклонник и популяризатор новых технологий, особенно мобильных телефонов и интернета. Он пользовался интернетом через модем с начала второй половины 90-х годов, когда его распространение в Словакии было очень низким. Он является автором первой драмы из электронных сообщений. Вместе с Робертом Диде в январе 97 года он основал первый словацкий интернет-журнал «Сетевка». Филипп также был заядлым игроком в компьютерные игры и с 94 года публиковал статьи и обзоры компьютерных игр в журнале «Рики». Его

Российской организации по космической деятельности с 2011 года. На околоземную орбиту его вынесла индийская ракета с космодрома Шри-Харикота. При входе в атмосферу он разрушился 12 ноября 2023 года. 24 июня 1843 года в семье евангелического пастора Стибора Зоха, одного из самых известных сотрудников Штура, родился Иван Бронислав Зох, один из ведущих словацких ученых и педагогов второй половины XIX и начала XX веков, эрудит и энциклопедист. Он также занимался физикой, математикой, химией, метеорологией, геологией, ботаникой, зоологией и другими научными дисциплинами. Является автором более 270 научных статей и исследований. Он написал первые словацкие учебники по физике и геометрии, составил краткую историю математики и физики, а также более 80 коротких работ в различных областях науки и биологии. Результаты своих научных исследований Зох публиковал в мировых научных журналах. На Всемирной выставке в Париже в 1867 году он представил свое устройство для измерения скорости звука в газах. А на Всемирной выставке в Вене продемонстрировал модель печи для воздушного отопления. Активный литератор, он сосредоточился на создании коротких прозаических произведений пьес, писал критические, биографические и другие работы, составил сборник пьес для молодежи. Его лингвистические работы оказали влияние на развитие словацкого языка. В общем, Иван Бронислав Зох был очень разносторонним человеком. 25 июня 1741 года в Братиславе в доме святого Мартина была коронована Мария Терезия из рода Габсбургов. Она была третьей и последней женщиной в истории, взошедшей на венгерский престол. Ее полный титул – Мария Терезия, императрица Священной Римской империи, королева Венгрии, Богемии, Хорватии и Словонии, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Пармская и Пьяченская и Великая герцогиня Тосканская. И все это в одной особе. Мария Терезия проводила экономические и образовательные реформы, поддерживала развитие торговли и сельского хозяйства, а также реорганизовала армию. Самыми известными из ее детей были Мария Антуанетта, королева Франции, Иосиф II Габсбург-Лотарингский, император Священной Римской империи, немецкой нации, и Леопольд II, унаследовавший трон после бездетного брата. Помимо немецкого, императрица свободно говорила на итальянском, французском, а также на испанском и латыни. 26 июня день рождения отпраздновал словацкий мотогонщик Штефан Свитко. Он родился в 1982 году. На ралли «Дакар» 2016 года, благодаря стабильным результатам и одному выигранному этапу гонки, он, наконец, занял второе место после пятых мест в 2012 и 2015 годах, что позволило ему войти в элиту «Дакара». 27 июня Национальное собрание приняло закон о создании университета в Братиславе, который был назван в честь Яна Амоса Каменского. Так что это старейший и на данный момент крупнейший университет Словакии. Это был первый университет Словакии, предлагавший высшее образование на словацком языке. С момента своего основания он занимает ведущее место в словацкой системе высшего образования. – Университет Каменского имеет 13 факультетов и более 20 педагогических, научных и других рабочих мест и специализированных учреждений. Ежегодно на первый курс принимается почти 8 тысяч новых студентов, которые могут выбрать из почти 800 учебных программ. Университет Каменского также является крупным научным учреждением. В нем обучается около 1800 докторантов. Число иностранных студентов из 88 стран, обучающихся на очной и заочной формы, составляет почти 3000 человек. Мы вспомнили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод поговорить на этой неделе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». С вами в эфире Алена Ганева.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете мы вспомнили коронации Марию Терезию. Поэтому в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет, который вышел в эфир 18 февраля 2017 года о жизни словацкого дворянства. После несчастной битвы при Магаче в 1526 году, когда Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску, наша страна стала военной территорией, по которой туда-сюда проходили различные войска. Напомним, что вплоть до начала XX века Словакия входила в состав Угорска, Старой Венгрии, в свою очередь составной части Австро-Венгерской империи. Шляхтичи, как правило, в средние века и в начале так называемого «нового времени» были военными, это было их основное занятие. Но и в те политически тяжелые времена люди жили своей частной жизнью. В мирные годы или там, где не велись боевые действия, возводились замки – ренессансные, позже барочные, приходившие на смену неуютным холодным градам. Дворяне открывали школы, создавали библиотеки, издавали книги. Вообще, мы узнаем о жизни дворянства преимущественно из книг и кинофильмов, и поэтому зачастую создается впечатление, что эта самая жизнь была насыщена сплошными развлечениями, балами, богатыми пиршествами. Так ли это было на самом деле? Лучше всего на этот вопрос нам ответит историк Словацкой академии наук Тюнде Ленделова, специалист по новой истории, автор книги «Жизнь на дворянском дворе».
2: Конечно, нет, потому что шляхта в те времена, которые я описываю, в 16-17 веках, была элитной составляющей венгерского общества, то есть выполняла все те функции, которые в наши дни выполняет правительство, различные политические и общественные органы власти. Это был высший класс общества. Из этого следовало множество важных обязанностей, и только после их выполнения могло найтись время для развлечений. Определенно нельзя утверждать, что шляхта ничего не делала. Если говорить современным языком, то именно дворяне занимали, как сейчас скажем, менеджерские посты.
0: Но это, как можно предположить, мужчины. Женщинам и в дворянском обществе отводилась иная роль.
2: У женщин в те времена основной была роль матери. Они также выполняли представительскую функцию, так как представляли своих мужей или дворянские роды. Они не работали, как их мужья, то есть не были трудоустроены. Если считать, что работой их мужей было посещение законодательных собраний, они занимались политикой или воевали на полях сражений с турками. Женщины должны были заботиться о домашнем хозяйстве. В той венгерской системе, когда жизнь вращалась вокруг панских домов, этой женщине, супруге дворянина, приходилось заниматься не только своей собственной семьей или персоналом в своем хозяйстве, но и заботиться о населении окрестных деревень и городов, входящих в состав большого дворянского хозяйства. Дворянка была душой ежедневной жизни всего поместья. Она занималась и лечением подданных.
0: Именно повседневная жизнь дворянского хозяйства интересна нам прежде всего, поскольку знаем мы о ней не так уж и много. Как одевались, что ели, как лечились. Но историки не в счет. В книге Тюнде Ленделовой можно найти всю эту информацию, даже по каким рецептам готовили. Только некоторые из них не просто применить сегодня. Если учесть, что в качестве ингредиентов могли использовать, например, телячью голову или мясо ворон. А как несколько веков назад соблюдалась личная гигиена? Ведь таких возможностей, как сейчас, не было.
2: Я думаю, что гигиена – это очень личное дело. У каждого человека, даже сегодня, представления об этом разные. Естественно, это было проявлением определенного общественного бонтона. Шляхтич не мог ходить грязным или быть неухоженным. Не можем, само собой, ожидать от человека в тот период времени, чтобы он ежедневно принимал душ. Не было даже таких возможностей. Воду надо было принести откуда-то со двора, потом нагреть. Ведь водопровода еще не было. Так что умывание было более сложным процессом. Не так, как сегодня. Достаточно повернуть ручку крана. Но определенный уровень гигиены тщательно поддерживался.
3: Были такие неписанные законы, что...
2: Существовали неписанные законы. Волосы мыли раз в неделю или в месяц. Обязательно периодически мыли ноги. К праздникам тело всегда должно было пройти процессом очистки. Каждый прием пищи начинался тем, что слуги приносили небольшие емкости с водой, часто розовой, с лепестками роз или других цветов, чтобы каждый гость мог ополоснуть руки перед едой. Также имел место уход за зубами. Все это было и в те времена, но, конечно, не в такой мере и не в такой степени, как сейчас.
0: Нельзя не упомянуть, что именно в те времена на территории Словакии зарождается курортное дело. Появляются первые курорты или купели. Некоторые из них существуют по сей день.
2: Купели были известны у нас с древних времен. Их найдем уже в старых античных культурах. Так что и в наших средневековых городах работали купели или бани, которые организовывали как раз для того, чтобы жители могли мыться. Там же стригли волосы, брили, проводили различные лечебные процедуры. Например, делали кровопускание, ставили банки, обрабатывали небольшие раны. В 16-17 веках в дворянских домах уже существовали ванные, отдельные комнаты для осуществления гигиены. Там была ванна, в которую слугам приходилось носить горячую воду. В списках приданого или в завещаниях находим большое количество полотенец. В кладовых можно было видеть емкости для умывания, вроде современных тазов, кувшинов для воды. В корреспонденции перечных товаров для покупок мы часто обнаруживаем информацию о покупке мыла и даже дорогих парфюмированных, которые привозили из Стамбула, Венеции или Вены. Так что действительно можно говорить о том, что гигиена была развита.
0: Возвращаясь к приему пищи, каждый из которых начинался омовением рук, как выглядел сам процесс потребления пищи за столом в дворянских домах и не только 4-5 веков тому назад. Я впервые узнала, что в старовенгерском обществе принято было есть из больших мисок и руками.
2: Да, изначально в Средневековье не было даже тарелок. Еда подавалась на стол в большой миске или котелке. Из них брали руками куски мяса, поскольку пища была преимущественно мясной. Мясо клали на ломоть хлеба и так ели. На смену этому варварскому способу, особенно в высших слоях общества, в период Возрождения, во времена правления короля Матея Корвина, приходит новая культура питания. Начинают использовать столовые приборы. Как правило, каждый носил с собой нож и ложку. Затем входит в моду и вилка, как неотъемлемая часть столового прибора, которая до того использовалась для сервировки блюд, накладывания еды из общих мисок. Так что с 15-16 веков у нас уже существовал столовый комплект из ложки, вилки и ножа. Еда клалась уже не на хлеб или специальную разделочную доску, а подавалась на тарелках. Тарелки были преимущественно деревянные или оловянные. Но во времена больших торжеств на столы ставили серебряные тарелки. Позднее в моду входит фарфор. С 17 века сохранилось много великолепной посуды в стиле майолика, которую использовали в дворянских домах. Стол обязательно накрывался. Первоначально ковром, как правило, турецким. На него клали скатерть из очень качественного материала с богатой вышивкой. На скатерть каждому гостю клали различные салфетки или платки, чтобы можно было вытирать губы. Так что наша культура оформления стола восходит своими корнями к 16 веку.
0: Интересно и то, что угорская или старовенгерская кухня славилась своими соусами.
2: Действительно, в угорских хозяйствах потреблялось большое количество мяса разных видов и готовили его со всевозможными соусами, чтобы еда была разнообразной. Мясо жарили, варили, и то, и другое вместе. Разный вкус достигался именно с помощью соусов. В них добавлялось большое количество самых разных приправ, которые придавали мясу тот или иной вкус и цвет.
0: Перейдем от пищи телесной к пище духовной. По прочтении книги Тюнделинделовой о жизни в дворянских домах у меня сложилось впечатление, что воспитание детей носило очень строгий характер.
2: Да, методы воспитания были довольно жесткими. Надо понимать одну вещь, что и те времена были более жесткими с нашей современной точки зрения. Только не надо полагать, что с детьми обращались жестоко. Каждого ребенка воспитывали так, чтобы он испытывал почтение к родителям и вообще к старшим родственникам. Это было знаком хороших манер. Дети осознавали свое место в доме, им нельзя было мешать взрослым. А второй момент – у родителей было исключительное право распоряжаться жизнью своих детей, включая выбор партнеров в супружестве – жен или мужей. Детей с малых лет воспитывали в уважении к авторитету родителей. Конечно, в корреспонденции находим упоминание о том, что и тогда дети капризничали, порой не хотели слушаться, что всегда имело определенные последствия в виде наказаний. Взрослых детей, которые отказывались подчиняться воле родителей, могли лишить наследства. Так что действительно воспитание было более строгим по нашим меркам. Практиковались и физические наказания, но до определенной меры. Нельзя сказать, что родители не любили своих детей. Напротив, они очень заботились о детях, об их будущем, но слушаться было необходимо.
0: В рамках одного разговора сложно рассказать обо всех сторонах жизни дворянства. Мы остановились только на некоторых, менее известных широкому кругу людей. –

0: Ну, вот и все на сегодня. На этой замечательной музыкальной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, последние полчаса в эфире Международного радио Словакии. С вами были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, желаем хорошо провести оставшиеся выходные и до новых встреч. Услышимся!
1: Tak ako každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celko hrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале мы предложим вашему вниманию очередной сюжет из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио. Рубрика «Музыкальные перекрестки» сегодня будет посвящена фестивалю «Братиславская лира», фильму о нем и книжной публикации. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания. Словацкое радио 100 лет в эфире. Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. И в специальной серии Романа Бомбаша для Радио Словакия Интернешнл мы снова обращаемся к памяти эфира. Сегодня мы представим людей, которые формировали нашу культуру, спортивную журналистику и музыкальную сцену. Нашим первым проводником во времени станет легендарный театральный деятель, актер и режиссер Янко Бородач. Сразу после возникновения радио ему была поставлена сложная задача – организовать радиовещание в Кошице и создать там новый коллектив. При этом он столкнулся с огромной дилеммой – не переманит ли это новое средство массовой информации зрителей из театров?
2: Страшно сам собал о тогдайше так званое словенское профессиональное дивадло.
3: Я ужасно переживал за словацкий профессиональный театр того времени и боролся со всеми, кто ставил препятствия на нашем пути. Но когда мы познакомились с радио, мы поняли, что оно очень поможет нам в нашем деле. И сегодня мы идем с ним рука об руку к общей цели.
1: Легендарный голос прошлого века, ставший синонимом воскресных радиопередач, полных поэзии и сказок, принадлежал актеру Карлу Махате. Он был удостоен престижной награды «Хрустальный микрофон». Махата любил актерское мастерство, но с самого начала испытывал огромное желание стать неотъемлемой частью мира радио.
3: Я завистливо посмотрел в сторону радио и мечтал стать радиоведущим. В детстве радио было моим верным спутником. Я слушал каждую радиопостановку, слушал все подряд. Я впитывал радио, часто сидел у радиоприемника. В моем воображении я представлял себе атмосферу, царящую на радио. Тот полумрак, когда директор сидит один в студии у микрофона и обращается ко всем людям.
1: От микрофона в радиостудии прямо на спортивные стадионы. Рудольф Галло был настоящей легендой репортажа со своим неповторимым стилем. Он особенно ярко переживал хоккейные матчи и привил целым поколениям слушателей любовь к спорту.
3: Я думаю, что ни одна работа не может быть выполнена без определенного отношения к ней. Не знаю почему, но у меня возникло чувство привязанности к спорту и, в частности, к спортивной журналистике. Возможно, это чувство зародилось во мне благодаря трансляциям чемпионата мира по хоккею 1947 года. Или потому, что я все время проводил на футбольном стадионе. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по пути обратно. Я шел пешком около получаса от станции и все время сочинял репортажи, мысленно или вслух.
1: Мария Заварская вошла в историю как первая женщина-спортивный репортер во всей бывшей Чехословакии. Своим женским голосом она привнесла новое динамичное измерение в эмоционально насыщенный спорт.
4: Мыслим, что в первом ряде это ласка к своей праце, ибо то не праца, это повелание.
5: В первую очередь, это любовь к своей работе. Это любовь к людям, с которыми ты общаешься, а также к тем, о ком ты говоришь. Я всегда чувствую, что человек, который нас слушает, любит спорт. И мне очень нравится сообщать радостные новости. Если один из наших спортсменов побеждает, если он выигрывает золотую медаль, то я нисколько не стыжусь своих слез и даже сдавленного горла, как мы говорим.
1: Еще одно важное имя – Йозеф Ярковски. За свою насыщенную карьеру он комментировал несколько Олимпийских игр и более 20 чемпионатов мира по хоккею. Его вклад был настолько значительным, что Международная федерация хоккея на льду наградила его специальной премией.
6: 62-го мастерства света во футболе в Чили.
3: 1962 год, чемпионат мира по хоккею в Чили. Именно тогда я впервые услышал радиорепортаж. Я представлял себе, как там бегают маленькие фигурки, гоняясь за мячом, а репортеры передают мне все это. Я им так завидовал. Боже мой, вы же так далеко, в Южной Америке, в Чили. Я бы тоже хотел когда-нибудь это увидеть. увидеть. А потом появилось телевидение. Для современной молодежи это банально. В 1962 году я впервые увидел телевизор, а сразу после этого чемпионат мира по хоккею. Я с нетерпением ждал, когда начнется первый матч чехословацкой национальной сборной по хоккею. И тогда я почувствовал, что однажды смогу стать тем, кто будет комментировать чемпионат мира или Олимпийские игры.
1: Голос, ассоциирующийся с величайшими спортивными триумфами, это бархатный баритон Карла Полака. Он прославился, в частности, благодаря телевидению и комментировал историческую золотую медаль наших футболистов на чемпионате Европы в Белграде в 1976 году. Однако мало кто знает, что свою блестящую карьеру он начал за радиомикрофоном.
3: Да, я действительно очень рано начал работать на радио. Мне было, наверное, 8 или 9 лет. Я жил на улице Зоховой, где в то время располагалось чехословацкое радио в Словакии. И вот однажды мы бегали по улице, играли в футбол, когда подошел какой-то парень и сказал: «Мальчики, хотите подзаработать?» Ну, кто бы не захотел в те годы сразу после войны. Он предложил поучаствовать в какой-то радиопостановке. Когда этот парень махал нам рукой, мы должны были кричать, смеяться, создавать шумную атмосферу. Мы фактически были статистами. Это были мои первые подобные роли на радио. И меня очень впечатлило то, что в коридоре возле студии сидел парень с огромными белыми усами и тут же выплачивал гонорар.
1: И, наконец, человек-эмоция Габо Зеленай. Он говорил быстрее, чем все происходило на льду. Он присутствовал на триумфальном выступлении фигуриста Андрея Непелы на зимних Олимпийских играх в Саппоро, а также незабываемо прокомментировал историческую победу Слована Братислава над знаменитой Барселоной в финале Кубка обладателей кубков в Базеле.
7: Каждое слово, которое до этеру идет с уст.
3: Каждое слово, произнесенное репортерами, редакторами, комментаторами, ведущими, должно звучать так, чтобы человек чувствовал, верил в то, что они говорят. Мои аргументы должны быть настолько убедительными, чтобы даже если слушатель со мной не согласен, в его внутреннем диалоге я бы вышел победителем, чтобы он начал думать и видеть глазами сотрудника радиостанции.
1: Теперь перейдем к музыке. Сегодня Петер Липа – всемирно известный джазовый музыкант и отец словацкого джаза. Однако, как это ни парадоксально, свои первые шаги на радио он сделал в качестве редактора программы о науке и технике.
8: В
3: первую очередь я был радиослушателем, потому что в те времена, когда я только родился, радио было единственным и очень важным средством, с помощью которого мы узнавали о новинках в мире, и особенно в мире музыки. Поэтому я с юных лет, сколько себя помню, был увлеченным радиослушателем. Когда я узнал, что могу слушать другие радиостанции, а не только нашу чехословацкую, сразу же настроил их и всю жизнь узнавал самые важные новости о музыке и мире через радио. Так что я преданный радищик. И когда позже выяснилось, что я могу работать на радио, я был счастлив как никогда.
1: Поэт и автор текстов песен Камил Петерай написал прекрасные стихи для известных словацких исполнителей Мирош Бирки и Марики Гумбит.

0: дадим слово нынешним звездам, песни которых ежедневно звучат в нашем эфире. Певица Зузана Сматанова – одна из самых популярных авторов. Доказательством тому служат не только полные концертные залы, но и несколько наград «Певица года».
1: Я сам musím признать так-то verejne, že я mám zapnuté v aute slovenský rozhlas.
2: Должна публично признаться, что у меня в машине играет словацкое радио, потому что вы о многом говорите и ведете множество прекрасных бесед, которые очень интересно слушать. Я вас слушатель, вы мне как родные. Более того, я рада, что у нас также есть общий опыт работы. Мне нравится ходить к вам на интервью.
0: Гитарист и композитор Петер Бич много лет назад основал группу «Петер Бич Проект». Когда они исполнили свои первые хиты на английском языке, за рубежом поначалу никто не догадался, что группа родом из Словакии. Они возглавляли хит-парады в Бразилии и Словении и выступали на фестивалях вместе с крупнейшими мировыми звездами поп-музыки.
3: Я мам в родственных стяг словацким
4: радио. У меня теплые отношения со словацким радио. Мне там всегда хорошо. Мой первый альбом «In Vivo», который я записал со своими друзьями, вышел на словацком радио. Это был джазово-классическо-испанский проект. Затем было много других записей. И то, что радио существует уже 100 лет, это серьезно.
0: Рихард Мюллер – один из самых харизматичных словацких исполнителей. Он до сих пор помнит тот самый момент, когда услышал свою первую песню, символически названную «Радио», в прямом эфире.
5: Мы с нетерпением ждали дневную программу под названием «Это наши ритмы», в которой регулярно играли новые словацкие песни. Я был очень рад, когда впервые услышал там нашу группу «Банкет». Когда я включаю радио, то слушаю внимательно, причем слушаю трансляции словацкого радио. Я уже слишком стар, чтобы слушать современные частные радиостанции.
0: Наша успешная певица Яна Киршнер сейчас живет в Лондоне со своим партнером Эдди Стивенсом, участником культовой группы «Молоко». Несмотря на то, что она далеко от дома, она прекрасно осведомлена о том, что транслируется по радио в Словакии.
6: Разлазы для меня родина заложитость.
2: Радио для меня – это семейное дело. Это еще один член нашей семьи. В детстве радио всегда было включено, будь то праздники, воскресенья, субботы и даже будни. Помню, как много-много лет меня будило словацкое радио. И больше всего мне запомнились песни Мирош Бирки. И, конечно же, все передачи, связанные с радио. Радиоспектакли, сказки, музыкальные программы, вечерние передачи.
0: Известный поэт-песенник Любош Земан был свидетелем создания легендарной радиостанции «Рок-ФМ» в 90-х годах. Как соучредитель этой новаторской станции, он обладал и до сих пор обладает глубоким пониманием того, как развивалось словацкое радиовещание и роли его ведущих.
5: Радио, по сути, создается ведущими. И ведущие очень важны, потому что латинское слово «модератор» означает правитель, администратор, дирижер чего-либо. Ведущие, хорошие или плохие, определяют успех или провал радио. Ведущий – это несколько профессий в одном человеке. И как только человек выходит в эфир, он фактически становится публичной фигурой. Он должен предъявлять высокие требования не только к другим, но особенно к самому себе.
0: В завершении сегодняшнего выпуска к столетию радио поздравления с днем рождения от лица нашей успешной спортсменки, стрелка, олимпийской чемпионки Зузаны Рехак-Штефичковой. Что она пожелает словацкому радио?
2: По крайней мере, еще 100 лет и таких же увлеченных редакторов, ведущих и по-прежнему такой же великолепной музыки.
0: Столетие радиостанции – это праздник для всех нас, творцов, художников, спортсменов, но прежде всего для вас, наших преданных слушателей. Спасибо, что вы с нами.
7: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии, у микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете речь пойдет о важной странице в истории словацкой музыки.
8: Музыкальные перекрестки.
0: Первый фестиваль «Братиславская лира» состоялся 60 лет назад и проводился более 20 лет. Его история подробно описана в 10-серийном документальном фильме «Злата лира» из прошлого года в книге «Братиславская лира 1966-1998». Мы поговорили с их авторами, драматургом Робо Валовичем и писателем Душаном Тарагедо. Для начала мы спросили Роба Валовича о его отношении к «Братиславской лире».
5: Фестиваль всегда меня завораживал, у него было два исключительных момента. Во-первых, в день проведения этого национального конкурса вся Чехословакия слышала песни, которые становились хитами со дня на

0: день, потому что все авторы и поэты приберегали их именно для этого случая. А во-вторых, на Братиславской лире выступали зарубежные группы, которых мы больше нигде не могли увидеть и услышать. Меня поразило, например, что приехала группа «Смоки», виниловые пластинки которых мы не могли перевезти через границу, а тут вдруг появились сами музыканты, и мы могли буквально прикоснуться к ним.
1: Когда возникла идея снять документальный сериал о лире?
0: Первый момент был, когда я устроился в музыкальную редакцию словацкого телевидения. В то время Братиславская лира уже прекратила свое существование, были распоряжения об удалении записи тех концертов. Мне было жаль, что часть истории исчезнет. Поэтому я попытался использовать архив, чтобы доказать, что его нельзя выбрасывать и что к нему нужно возвращаться. Там происходило много захватывающих событий, особенно в новаторские 60-е годы. Впоследствии лира прошла процессом нормализации. Я обнаружил, что мне не из чего черпать материал. Поэтому я начал разыскивать респондентов, исполнителей, ведущих и других участников, чтобы они поделились своими воспоминаниями. Когда мне пришлось уйти со словацкого радио после 6 лет работы, я вернулся на словацкое телевидение. У меня не было никаких планов. Я сказал, что хотел бы снять документальный сериал. На это ушло много времени, около 5 лет, пока руководство не поверило в меня и не поняло, что это имеет смысл. Мы начали работу в 2014 году и вышли в эфир в 2017. Кажется, что это короткий срок, но реальная подготовка заняла 10 лет, а съемки и монтаж 5 лет.
1: Это и правда очень долго. Что именно удалось запечатлеть в документальном сериале?
0: Мы записали множество разговоров, около 250 респондентов, представляющих отечественную и зарубежную популярную музыку. Примерно 30 из них зарубежные, от Сэнди Шоу до Аманды Лир, Друпи и других. Я также искал возможность проиллюстрировать некоторые вещи, о которых говорили люди. Изучал устные свидетельства очевидцев, которые присутствовали на концертах. Например, на концерте Les Humphries Singers, где, как говорили, полиция ворвалась внутрь и им запретили выступать. У меня не было доказательств, потому что газеты об этом не писали, но мне удалось найти непосредственного участника этого события.
2: Заграничные были очень мило преквапены.
0: Иностранцы были приятно удивлены, им очень хорошо запомнилась Братиславская лира, потому что атмосфера, которую они там ощутили, была для них тоже исключительной. Особенно их поразило ощущение, что они находятся за железным занавесом. Это было определенно экзотично. Нас удивило, что у них такие подробные воспоминания, это было очень ценно. И самое главное, они предложили нам взгляд иностранцев на нашу популярную музыку. Именно этого мы и хотели добиться. Мы не просто хотели вызвать ностальгию, восхититься фестивалем. Нам было важно, что они об этом скажут. Ведь в отличие от крупных фестивалей, у нас был небольшой фестиваль в одном здании. И все же это их привлекло, они запомнили эти концерты.

0: И этот хит века «Признание» также впервые прозвучал на Братиславской лире. В 1979 году Марика Гомбитова заняла с ним второе место. Какой период творчества Лиры был наиболее интересен Робу Валовичу при подготовке документального сериала?
1: Меня особенно заинтересовал период с момента основания фестиваля в 1966 году до 1969 года, после вторжения союзных войск в Чехословакию. Много материалов, даже телевизионный архив, был уничтожен. Поэтому было очень ценно узнать, например, что случилось с наградой Павла Жака и Карела Черного за песнь о моей земле и других. И вот внезапно у меня в руках оказались доказательства. Павел Жак передал нам эти дипломы, показал статуэтку. Так что я мог дотронуться до предметов, которые сохранились с тех времен.
0: В своих исследованиях Роба Валович погрузился в глубины истории Лиры.
2: Братиславская лира была в первом ряде о гудобной дипломации.
1: Конкурс «Братиславская лира» был в первую очередь музыкальной дипломатией. Сюда съезжались видные музыкальные деятели со всей Восточной Европы, а также из Западной Европы. И, конечно же, композиторы и дирижеры из крупных транснациональных звукозаписывающих компаний. Кроме того, это был конкурс авторов, поддерживавший и отечественную музыкальную сцену. Подсчитав количество конкурсных песен за 20 лет, мы насчитали более 3000 только тех, что попали на конкурс «Братиславская лира».
0: Почему же, по мнению Роба Валовича, лира не дожила до наших дней?
1: Я думаю, что лира просто изжила себя. Возможно, она развивалась бы иначе, если бы в 70-е годы в конкурс не вмешалась политика. Но затем внезапно пришла свобода. Уже в конце 80-х эти песни перестали быть уникальными, музыкантам, казалось, не нужен был фестиваль для создания хита. Это было связано с развитием технологий, люди могли записывать больше, у них были более широкие возможности, они могли давать больше концертов. Думаю, что музыкантам перестал быть нужен этот фестиваль.

0: прошлом году издательство «Медиа СТВР» выпустило книжную публикацию о Братиславской лире. Рубовалович расскажет, как она появилась.
1: Я сам си особенно мислил, что не есть повод вытворить книгу о Братиславской лире.
2: Лично я считал, что нет причин создавать книгу о Братиславской лире, потому что Иван Саба уже написал одну. Но появились люди, которые убедили меня, что книга будет больше основана на конкретных историях и что стоит их наконец-то собрать воедино, собрать всю необходимую информацию, которую нам удастся найти и сохранить. У меня был хороший соавтор, писатель Душан Тарагел,
0: который поделился с нами подробностями создания книги «Братиславская лира 66-98».
3: У нас была идея, и Робо, она тоже понравилась. Он сказал, что мы хотим создать красивую, повествовательную книгу в стиле западных изданий, вроде книг о Rolling Stones или Beatles. В ней много фотографий, каждый из которых прилагается подробное описание. Мы хотели показать, как выглядел зал, как выглядела публика, а также больших звезд, которые там были, и звезд поменьше. Поэтому мы всегда строили каждую главу так, чтобы история того года была представлена в максимально полном объеме.
0: Книга содержит почти 300 страниц, что меньше, чем 10 часов документальных материалов. Что же не поместилось в публикацию?
4: Каждая капитула ма свой росах, каждая капитула была повинна язда тогда.
3: В каждой главе обязательно нужно было упомянуть, кто на том или ином конкурсе выступал, какие конфликты и неожиданные ситуации возникали, как они решались в то время. И вдруг понимаешь, что остается еще много материала. Потребовалось бы 4 книги, чтобы все это вместить, включая закулисную информацию. Обо всем, что происходит вокруг, упоминается вскользь. У нас получилась одна большая книга, в ней 380 фотографий, и все обработано максимально качественно. Но собранных материалов, которые не вошли в книгу, осталось, наверное, 90%.
0: Какой период существования Братиславской лиры больше всего заинтересовал Душана Тарагела?
3: 1969 год был особенно плодотворным, поскольку в тот год было множество проблем. Это было время смены политического режима. Некоторым исполнителям впоследствии запретили выступать. Карел Крилл, например, выступал там с одной единственной песней «Братишка, закрывай калитку». И это лишило дара речи весь зал. Больше всего меня интересовало начало нормализации, попытка объединить политику и популярную музыку. В результате появились довольно невыносимые вещи, которые представляли собой политические песни. А потом наступил 76-й год, когда изменилась драматургия и появилась лира молодых. Потому что даже коммунисты понимали, что популярная музыка предназначена для молодежи. Для меня это были очень интересные вещи.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале мы предложим вашему вниманию очередной сюжет из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио. Рубрика «Музыкальные перекрестки» сегодня будет посвящена фестивалю «Братиславская лира», фильму о нем и книжной публикации. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания! Словацкое радио 100 лет в эфире! Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. И в специальной серии Романа Бомбаша для Радио Словакия Интернешнл мы снова обращаемся к памяти эфира. Сегодня мы представим людей, которые формировали нашу культуру, спортивную журналистику и музыкальную сцену. Нашим первым проводником во времени станет легендарный театральный деятель, актер и режиссер Янко Бородач. Сразу после возникновения радио ему была поставлена сложная задача – организовать радиовещание в Кошице и создать нам новый коллектив. При этом он столкнулся с огромной дилеммой – не переманит ли это новое средство массовой информации зрителей из театров.
2: Страшно сам собал о тогдашнее так званое словенское профессиональное дивадло.
3: Я ужасно переживал за словацкий профессиональный театр того времени и боролся со всеми, кто ставил препятствия на нашем пути. Но когда мы познакомились с радио, мы поняли, что оно очень поможет нам в нашем деле. И сегодня мы идем с ним рука об руку к общей цели.
1: Легендарный голос прошлого века, ставший синонимом воскресных радиопередач, полных поэзии и сказок, принадлежал актеру Карлу Махате. Он был удостоен престижной награды «Хрустальный микрофон». Махата любил актерское мастерство, но с самого начала испытывал огромное желание стать неотъемлемой частью мира радио.
3: Я завистливо посмотрел в сторону радио и мечтал стать радиоведущим. В детстве радио было моим верным спутником. Я слушал каждую радиопостановку, слушал все подряд. Я впитывал радио, часто сидел у радиоприемника. В моем воображении я представлял себе атмосферу, царящую на радио. Тот полумрак, когда директор сидит один в студии у микрофона и обращается ко всем людям.
1: От микрофона в радиостудии прямо на спортивные стадионы. Рудольф Галло был настоящей легендой репортажа со своим неповторимым стилем. Он особенно ярко переживал хоккейные матчи и привил целым поколениям слушателей любовь к спорту.
3: Я думаю, что ни одна работа не может быть выполнена без определенного отношения к ней. Не знаю почему, но у меня возникло чувство привязанности к спорту и, в частности, к спортивной журналистике. Возможно, это чувство зародилось во мне благодаря трансляциям чемпионата мира по хоккею 1947 года. Или потому, что я все время проводил на футбольном стадионе. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, не по пути обратно. Я шел пешком около получаса от станции и все время сочинял репортажи, мысленно или вслух.
1: Мария Заварская вошла в историю как первая женщина-спортивный репортер во всей бывшей Чехословакии. Своим женским голосом она принесла новое динамичное измерение в эмоционально насыщенный спорт.
4: Мыслим, что в первом ряде это ласка к своей праце, ибо то не праца, это повелание.
5: В первую очередь, это любовь к своей работе. Это любовь к людям, с которыми ты общаешься, а также к тем, о ком ты говоришь. Я всегда чувствую, что человек, который нас слушает, любит спорт. И мне очень нравится сообщать радостные новости. Если один из наших спортсменов побеждает, если он выигрывает золотую медаль, то я нисколько не стыжусь своих слез и даже сдавленного горла, как мы говорим.
1: Еще одно важное имя – Йозеф Ярковский. За свою насыщенную карьеру он комментировал несколько Олимпийских игр и более 20 чемпионатов мира по хоккею. Его вклад был настолько значительным, что Международная федерация хоккея на льду наградила его специальной премией.
6: 62-го мастерства света во футболе в Чили.
3: 1962 год, чемпионат мира по хоккею в Чили. Именно тогда я впервые услышал радиорепортаж. Я представлял себе, как там бегают маленькие фигурки, гоняясь за мячом, а репортеры передают мне все это. Я им так завидовал. Боже мой, вы же так далеко, в Южной Америке, в Чили. Я бы тоже хотел когда-нибудь это увидеть. А потом появилось телевидение. Для современной молодежи это банально. В 1962 году я впервые увидел телевизор, а сразу после этого чемпионат мира по хоккею. Я с нетерпением ждал, когда начнется первый матч чехословацкой национальной сборной по хоккею. И тогда я почувствовал, что однажды смогу стать тем, кто будет комментировать чемпионат мира или Олимпийские игры.
1: Голос, ассоциирующийся с величайшими спортивными триумфами, это бархатный баритон Карла Полака. Он прославился, в частности, благодаря телевидению и комментировал историческую золотую медаль наших футболистов на чемпионате Европы в Белграде в 1976 году. Однако мало кто знает, что свою блестящую карьеру он начал за радиомикрофоном.
3: Да, я действительно очень рано начал работать на радио. Мне было, наверное, 8 или 9 лет. Я жил на улице Зоховой, где в то время располагалось чехословацкое радио в Словакии. И вот однажды мы бегали по улице, играли в футбол, когда подошел какой-то парень и сказал: «Мальчики, хотите подзаработать?» Ну, кто бы не захотел в те годы сразу после войны. Он предложил поучаствовать в какой-то радиопостановке. Когда этот парень махал нам рукой, мы должны были кричать, смеяться, создавать шумную атмосферу. Мы фактически были статистами. Это были мои первые подобные роли на радио. И меня очень впечатлило то, что в коридоре возле студии сидел парень с огромными белыми усами и тут же выплачивал гонорар.
1: И, наконец, человек-эмоция Габо Зеленай. Он говорил быстрее, чем все происходило на льду. Он присутствовал на триумфальном выступлении фигуриста Андрея Непелы на зимних Олимпийских играх в Саппоро, а также незабываемо прокомментировал историческую победу Слована Братислава над знаменитой Барселоной в финале Кубка обладателей кубков в Базеле.
7: Каждое слово, которое до этеру идет с уст.
3: Каждое слово, произнесенное репортерами, редакторами, комментаторами, ведущими, должно звучать так, чтобы человек чувствовал, верил в то, что они говорят. Мои аргументы должны быть настолько убедительными, чтобы даже если слушатель со мной не согласен, в его внутреннем диалоге я бы вышел победителем, чтобы он начал думать и видеть глазами сотрудника радиостанции.
1: Теперь перейдем к музыке. Сегодня Петер Липа – всемирно известный джазовый музыкант и отец словацкого джаза. Однако, как это ни парадоксально, свои первые шаги на радио он сделал в качестве редактора программы о науке и технике.
8: В
3: первую очередь я был радиослушателем, потому что в те времена, когда я только родился, радио было единственным и очень важным средством, с помощью которого мы узнавали о новинках в мире, и особенно в мире музыки. Поэтому я с юных лет, сколько себя помню, был увлеченным радиослушателем. Когда я узнал, что могу слушать другие радиостанции, а не только нашу чехословацкую, сразу же настроил их и всю жизнь узнавал самые важные новости о музыке и мире через радио. Так что я преданный радищик. И когда позже выяснилось, что я могу работать на радио, я был счастлив как никогда.
1: Поэт и автор текстов песен Камил Петерай написал прекрасные стихи для известных словацких исполнителей Мирош Бирки и Марики Гомбитовой. Однако его авторское наследие вышло за пределы страны, когда песня «Горе Гронья» с его текстом попала на большую сцену Евровидения.
9: Словенский розлас – то есть нечто, что от детства нас привязало.
3: Словацкое радио сопровождало меня с детства. Это было уже в эпоху певца Франтишека Криштофа Веселого. Это было главное средство массовой информации – на протяжении длительного времени. Благодаря радио я познакомился с сенсационными актерами, с медовым голосом Махаты или Феро ди Барбары. Это было неотъемлемой частью моего мира. Без радио я не могу себе представить, как бы развивалась словацкая популярная музыка.
1: А теперь дадим слово нынешним звездам, песни которых ежедневно звучат в нашем эфире. Певица Зузана Сматанова – одна из самых популярных авторов. Доказательством тому служат не только полные концертные залы, но и несколько наград певица года.
10: Я сам должен признать так-то верене, что я мам запнутый в ауте словенский розлаз.
11: Должна публично признаться, что у меня в машине играет словацкое радио. Потому что вы о многом говорите и ведете множество прекрасных бесед, которые очень интересно слушать. Я вас слушатель, вы мне как родные. Более того, я рада, что у нас также есть общий опыт работы. Мне нравится.

0: много других записей. И то, что радио существует уже 100 лет, это серьезно.
1: Рихард Мюллер – один из самых харизматичных словацких исполнителей. Он до сих пор помнит тот самый момент, когда услышал свою первую песню, символически названную «Радио», в прямом эфире.
2: Мы с нетерпением ждали дневную программу под названием «Это наши ритмы», в которой регулярно играли новые словацкие песни. Я был очень рад, когда впервые услышал там нашу группу «Банкет». Когда я включаю радио, то слушаю внимательно, причем слушаю трансляции словацкого радио. Я уже слишком стар, чтобы слушать современные частные радиостанции.
1: Наша успешная певица Яна Киршнер сейчас живет в Лондоне со своим партнером Эдди Стивенсом, участником культовой группы «Молоко». Несмотря на то, что она далеко от дома, она прекрасно осведомлена о том, что транслируется по радио в Словакии.
3: Разлазы для меня...
4: Радио для меня – это семейное дело. Это еще один член нашей семьи. В детстве радио всегда было включено, будь то праздники, воскресенья, субботы и даже будни. Помню, как много-много лет меня будило словацкое радио. И больше всего мне запомнились песни Мирош Бирки. И, конечно же, все передачи, связанные с радио. Радиоспектакли, сказки, музыкальные программы, вечерние передачи.
1: Известный поэт-песенник Любош Земан был свидетелем создания легендарной радиостанции «Рок-ФМ» в 90-х годах. Как соучредитель этой новаторской станции, он обладал и до сих пор обладает глубоким пониманием того, как развивалось словацкое радиовещание и роли его ведущих.
2: Радио, по сути, создается ведущими. И ведущие очень важны, потому что латинское слово «модератор» означает правитель, администратор, дирижер чего-либо. Ведущие, хорошие или плохие, определяют успех или провал радио. Ведущий – это несколько профессий в одном человеке. И как только человек выходит в эфир, он фактически становится публичной фигурой. Он должен предъявлять высокие требования не только к другим, но особенно к самому себе.
1: В завершении сегодняшнего выпуска к столетию радио поздравления с днем рождения от лица нашей успешной спортсменки, стрелка, олимпийской чемпионки Зузаны Рейхак-Штефичковой. Что она пожелает словацкому радио?
4: По крайней мере, еще 100 лет и таких же увлеченных редакторов, ведущих и по-прежнему такой же великолепной музыки.
1: Столетие радиостанции – это праздник для всех нас, творцов, художников, спортсменов, но прежде всего для вас, наших преданных слушателей. Спасибо, что вы с нами.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии, у микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете речь пойдет о важной странице в истории словацкой музыки.
6: Музыкальные перекрестки.
1: Первый фестиваль «Братиславская лира» состоялся 60 лет назад и проводился более 20 лет. Его история подробно описана в 10-серийном документальном фильме «Злата лира» из прошлого года в книге «Братиславская лира 1966-1998». Мы поговорили с их авторами, драматургом Робо Валовичем и писателем Душаном Тарагедо. Для начала мы спросили Роба Валовича о его отношении к братиславской лире.
2: Фестиваль всегда меня завораживал, у него было два исключительных момента. Во-первых, в день проведения этого национального конкурса вся Чехословакия слышала песни, которые становились хитами со дня на день, потому что все авторы и поэты приберегали их именно для этого случая. А во-вторых, на братиславской лире выступали зарубежные группы, которых мы больше нигде не могли увидеть и услышать. Меня поразило, например, что приехала группа «Смоки», виниловые пластинки которых мы не могли перевести через границу. А тут вдруг появились сами музыканты, и мы могли буквально прикоснуться к ним.
1: Когда возникла идея снять документальный сериал о лире?
2: Первый момент был, когда я устроился в музыкальную редакцию словацкого телевидения. В то время братиславская лира уже прекратила свое существование, были распоряжения об удалении записи тех концертов. Мне было жаль, что часть истории исчезнет. Поэтому я попытался использовать архив, чтобы доказать, что его нельзя выбрасывать и что к нему нужно возвращаться. Там происходило много захватывающих событий, особенно в новаторские 60-е годы. Впоследствии лира прошла процессом нормализации. Я обнаружил, что мне не из чего черпать материал. Поэтому я начал разыскивать респондентов, исполнителей, ведущих и других участников, чтобы они поделились своими воспоминаниями.
3: Когда мне пришлось

0: Уйти со словацкого радио после 6 лет работы, я вернулся на словацкое телевидение. У меня не было никаких планов. Я сказал, что хотел бы снять документальный сериал. На это ушло много времени, около 5 лет, пока руководство не поверило в меня и не поняло, что это имеет смысл. Мы начали работу в 2014 году и вышли в эфир в 2017. Кажется, что это короткий срок, но реальная подготовка заняла 10 лет, а съемки и монтаж 5 лет.
1: Это и правда очень долго. Что именно удалось запечатлеть в документальном сериале?
2: Мы
0: записали множество разговоров, около 250 респондентов, представляющих отечественную и зарубежную популярную музыку. Примерно 30 из них зарубежные, от Сэнди Шоу до Аманды Лир, Друпи и других. Я также искал возможность проиллюстрировать некоторые вещи, о которых говорили люди. Изучал устные свидетельства очевидцев, которые присутствовали на концертах. Например, на концерте Les Humphreys Singers, где, как говорили, полиция ворвалась внутрь и им запретили выступать. У меня не было доказательств, потому что газеты об этом не писали, но мне удалось найти непосредственного участника этого события.
2: Заграничные были очень мило прекваплены.
0: Иностранцы были приятно удивлены, им очень хорошо запомнилась Братиславская Лира, потому что атмосфера, которую они там ощутили, была для них тоже исключительной. Особенно их поразило ощущение, что они находятся за железным занавесом. Это было определенно экзотично. Нас удивило, что у них такие подробные воспоминания, это было очень ценно. И самое главное, они предложили нам взгляд иностранцев на нашу популярную музыку. Именно этого мы и хотели добиться. Мы не просто хотели вызвать ностальгию и восхититься фестивалем. Нам было важно, что они об этом скажут, ведь в отличие от крупных фестивалей, у нас был небольшой фестиваль в одном здании. И все же это их привлекло, они запомнили эти концерты.

0: И этот хит века «Признание» также впервые прозвучал на Братиславской лире. В 1979 году Марика Гомбитова заняла с ним второе место. Какой период творчества Лиры был наиболее интересен Робу Валовичу при подготовке документального сериала?
1: Меня особенно заинтересовал период с момента основания фестиваля в 1966 году до 1969 года, после вторжения союзных войск в Чехословакию. Много материалов, даже телевизионный архив, был уничтожен. Поэтому было очень ценно узнать, например, что случилось с наградой Павла Жака и Карела Черноха за песнь о моей земле и других. И вот внезапно у меня в руках оказались доказательства. Павел Жак передал нам эти дипломы, показал статуэтку. Так что я мог дотронуться до предметов, которые сохранились с тех времен.
0: В своих исследованиях Роба Валович погрузился в глубины истории Лиры.
2: Братиславская лира была в первом ряде о гудобной дипломации.
1: Конкурс «Братиславская лира» был в первую очередь музыкальной дипломатией. Сюда съезжались видные музыкальные деятели со всей Восточной Европы, а также из Западной Европы. И, конечно же, композиторы и дирижеры из крупных транснациональных звукозаписывающих компаний. Кроме того, это был конкурс авторов, поддерживавший и отечественную музыкальную сцену. Подсчитав количество конкурсных песен за 20 лет, мы насчитали более 3000 только тех, что попали на конкурс «Братиславская лира».
0: Почему же, по мнению Роба Валовича, лира не дожила до наших дней?
1: Я думаю, что лира просто изжила себя. Возможно, она развивалась бы иначе, если бы в 70-е годы в конкурс не вмешалась политика. Но затем внезапно пришла свобода. Уже в конце 80-х эти песни перестали быть уникальными, музыкантам, казалось, не нужен был фестиваль для создания хита. Это было связано с развитием технологий, люди могли записывать больше, у них были более широкие возможности – они могли давать больше концертов. Думаю, что музыкантам перестал быть нужен этот фестиваль.

0: прошлом году издательство «Медиа СТВР» выпустило книжную публикацию о Братиславской лире. Рубовалович расскажет, как она появилась.
1: Я сам си особенно мислил, что не довод вытворить книгу о Братиславской лире.
2: Лично я считал, что нет причин создавать книгу о Братиславской лире, потому что Иван Саба уже написал одну. Но появились люди, которые убедили меня, что книга будет больше основана на конкретных историях и что стоит их наконец-то собрать воедино, собрать всю необходимую информацию, которую нам удастся найти и сохранить. У меня был хороший соавтор, писатель Душан Тарагел,
0: который поделился с нами подробностями создания книги «Братиславская лира 66-98».
3: У нас была идея, и Робо, она тоже понравилась. Он сказал, что мы хотим создать красивую, повествовательную книгу в стиле западных изданий, вроде книг о Rolling Stones или Beatles. В ней много фотографий, каждый из которых прилагается подробное описание. Мы хотели показать, как выглядел зал, как выглядела публика, а также больших звезд, которые там были, и звезд поменьше. Поэтому мы всегда строили каждую главу так, чтобы история того года была представлена в максимально полном объеме.
0: Книга содержит почти 300 страниц, что меньше, чем 10 часов документальных материалов. Что же не поместилось в публикацию?
4: Каждая капитула ма свой росах, каждая капитула была повинна язда тогда.
3: В каждой главе обязательно нужно было упомянуть, кто на том или ином конкурсе выступал, какие конфликты и неожиданные ситуации возникали, как они решались в то время. И вдруг понимаешь, что остается еще много материала. Потребовалось бы 4 книги, чтобы все это вместить, включая закулисную информацию. Обо всем, что происходит вокруг, упоминается вскользь. У нас получилась одна большая книга, в ней 380 фотографий, и все обработано максимально качественно. Но собранных материалов, которые не вошли в книгу, осталось, наверное, 90%.
0: Какой период существования Братиславской лиры больше всего заинтересовал Душана Тарагела?
3: 1969 год был особенно плодотворным, поскольку в тот год было множество проблем. Это было время смены политического режима. Некоторым исполнителям впоследствии запретили выступать. Карел Крилл, например, выступал там с одной единственной песней «Братишка, закрывай калитку». И это лишило дара речи весь зал. Больше всего меня интересовало начало нормализации, попытка объединить политику и популярную музыку. В результате появились довольно невыносимые вещи, которые представляли собой политические песни. А потом наступил 76-й год, когда изменилась драматургия и появилась лира молодых. Потому что даже коммунисты понимали, что популярная музыка предназначена для молодежи. Для меня это были очень интересные вещи.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале мы предложим вашему вниманию очередной сюжет из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио. Рубрика «Музыкальные перекрестки» сегодня будет посвящена фестивалю «Братиславская лира», фильму о нем и книжной публикации. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания. Словацкое радио 100 лет в эфире. Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. И в специальной серии Романа Бомбуша для Радио Словакия Интернешнл мы снова обращаемся к памяти эфира. Сегодня мы представим людей, которые формировали нашу культуру, спортивную журналистику и музыкальную сцену. Нашим первым проводником во времени станет легендарный театральный деятель, актер и режиссер Янко Бородач. Сразу после возникновения радио ему была поставлена сложная задача – организовать радиовещание в Кошице и создать там новый коллектив. При этом он столкнулся с огромной дилеммой – не переманит ли это новое средство массовой информации зрителей из театров?
2: Страшно сам собал о тогдайшее так званое словенское профессиональное дивадло.
3: Я ужасно переживал за словацкий профессиональный театр того времени и боролся со всеми, кто ставил препятствия на нашем пути. Но когда мы познакомились с радио, мы поняли, что оно очень поможет нам в нашем деле. И сегодня мы идем с ним рука об руку к общей цели.
1: Легендарный голос прошлого века, ставший синонимом воскресных радиопередач, полных поэзии и сказок, принадлежал актеру Карлу Махате. Он был удостоен престижной награды «Хрустальный микрофон». Махата любил актерское мастерство, но с самого начала испытывал огромное желание стать неотъемлемой частью мира радио.
3: Я завистливо посмотрел в сторону радио и мечтал стать радиоведущим. В детстве радио было моим верным спутником. Я слушал каждую радиопостановку, слушал все подряд. Я впитывал радио, часто сидел у радиоприемника. В моем воображении я представлял себе атмосферу, царящую на радио. Тот полумрак, когда директор сидит один в студии у микрофона и обращается ко всем людям.
1: От микрофона в радиостудии прямо на спортивные стадионы. Рудольф Галло был настоящей легендой репортажа со своим неповторимым стилем. Он особенно ярко переживал хоккейные матчи и привил целым поколениям слушателей любовь к спорту.
3: Я думаю, что ни одна работа не может быть выполнена без определенного отношения к ней. Не знаю почему, но у меня возникло чувство привязанности к спорту и, в частности, к спортивной журналистике. Возможно, это чувство зародилось во мне благодаря трансляциям чемпионата мира по хоккею 1947 года. Или потому, что я все время проводил на футбольном стадионе. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по пути обратно. Я шел пешком около получаса от станции и все время сочинял репортажи, мысленно или вслух.
1: Мария Заварская вошла в историю как первая женщина-спортивный репортер во всей бывшей Чехословакии. Своим женским голосом она привнесла новое динамичное измерение в эмоционально насыщенный спорт.
4: Мыслим, что в первом ряде это ласка к своей праце, ибо то не праца, это повеление.
5: В первую очередь, это любовь к своей работе. Это любовь к людям, с которыми ты общаешься, а также к тем, о ком ты говоришь. Я всегда чувствую, что человек, который нас слушает, любит спорт. И мне очень нравится сообщать радостные новости. Если один из наших спортсменов побеждает, если он выигрывает золотую медаль, то я нисколько не стыжусь своих слез и даже сдавленного горла, как мы говорим.
1: Еще одно важное имя – Йозеф Ярковский. За свою насыщенную карьеру он комментировал несколько Олимпийских игр и более 20 чемпионатов мира по хоккею. Его вклад был настолько значительным, что Международная федерация хоккея на льду наградила его специальной премией.
6: 62-го мастерства света во футболе в Чили.
3: 1962 год, чемпионат мира по хоккею в Чили. Именно тогда я впервые услышал радиорепортаж. Я представлял себе, как там бегают маленькие фигурки, гоняясь за мячом, а репортеры передают мне все это. Я им так завидовал. Боже мой, вы же так далеко в Южной Америке, в Чили. Я бы тоже хотел когда-нибудь это увидеть. А потом появилось телевидение. Для современной молодежи это банально. В 1962 году я впервые увидел телевизор, а сразу после этого чемпионат мира по хоккею. Я с нетерпением ждал, когда начнется первый матч чехословацкой национальной сборной по хоккею. И тогда я почувствовал, что однажды смогу стать тем, кто будет комментировать чемпионат мира или Олимпийские игры.
1: Голос, ассоциирующийся с величайшими спортивными триумфами, это бархатный баритон Карла Полака. Он прославился, в частности, благодаря телевидению и комментировал историческую золотую медаль наших футболистов на чемпионате Европы в Белграде в 1976 году. Однако мало кто знает, что свою блестящую карьеру он начал за радиомикрофоном.
3: Да, я действительно очень рано начал работать на радио. Мне было, наверное, 8 или 9 лет. Я жил на улице Зоховой, где в то время располагалось чехословацкое радио в Словакии. И вот однажды мы бегали по улице, играли в футбол, когда подошел какой-то парень и сказал: «Мальчики, хотите подзаработать?» Ну, кто бы не захотел в те годы сразу после войны. Он предложил поучаствовать в какой-то радиопостановке. Когда этот парень махал нам рукой, мы должны были кричать, смеяться, создавать шумную атмосферу. Мы фактически были статистами. Это были мои первые подобные роли на радио. И меня очень впечатлило то, что в коридоре возле студии сидел парень с огромными белыми усами и тут же выплачивал гонорар.
1: И, наконец, человек-эмоция Габо Зеленай. Он говорил быстрее, чем все происходило на льду. Он присутствовал на триумфальном выступлении фигуриста Андрея Непелы на зимних Олимпийских играх в Саппоро, а также незабываемо прокомментировал историческую победу Слована Братислава над знаменитой Барселоной в финале Кубка обладателей кубков в Базеле.
7: Каждое слово, которое до этеру идет с уст.
3: Каждое слово, произнесенное репортерами, редакторами, комментаторами, ведущими, должно звучать так, чтобы человек чувствовал, верил в то, что они говорят. Мои аргументы должны быть настолько убедительными, чтобы даже если слушатель со мной не согласен, в его внутреннем диалоге я бы вышел победителем, чтобы он начал думать и видеть глазами сотрудника радиостанции.
1: Теперь перейдем к музыке. Сегодня Петер Липа – всемирно известный джазовый музыкант и отец словацкого джаза. Однако, как это ни парадоксально, свои первые шаги на радио он сделал в качестве редактора программы о науке и технике.
8: В
3: первую очередь я был радиослушателем, потому что в те времена, когда я только родился, радио было единственным и очень важным средством, с помощью которого мы узнавали о новинках в мире, и особенно в мире музыки. Поэтому я с юных лет, сколько себя помню, был увлеченным радиослушателем. Когда я узнал, что могу слушать другие радиостанции, а не только нашу чехословацкую, сразу же настроил их и всю жизнь узнавал самые важные новости о музыке и мире через радио. Так что я преданный радищик. И когда позже выяснилось, что я могу работать на радио, я был счастлив как никогда.
1: Поэт и автор текстов песен Камил Петерай написал прекрасные стихи для известных словацких исполнителей Мирош Бирки и Марики Гумбитовой. Однако его авторское наследие вышло за пределы страны, когда песня «Горе Гронье» с его текстом попала на большую сцену Евровидения.
9: Словенский розлас – то нечто, что от детства нас привязало.
3: Словацкое радио сопровождало меня с детства. Это было уже в эпоху певца Франтишека Криштофа Веселого. Это было главное средство массовой информации – на протяжении длительного времени. Благодаря радио я познакомился с сенсационными актерами, с медовым голосом Махаты или Феро ди Барбары. Это было неотъемлемой частью моего мира. Без радио я не могу себе представить, как бы развивалась словацкая популярная музыка.
1: А теперь дадим слово нынешним звездам, песни которых ежедневно звучат в нашем эфире. Певица Зузана Сматанова – одна из самых популярных авторов. Доказательством тому служат не только полные концертные залы, но и несколько наград певица года.
10: Я сам должен признать так-то верене, что я мам запнутый в ауте словенский розлаз.
5: Должна публично признаться, что у меня в машине играет словацкое радио, потому что вы о многом говорите и ведете множество прекрасных бесед, которые очень интересно слушать. Я вас слушатель, вы мне как родные. Более того, я рада, что у нас также есть общий опыт работы. Мне нравится ходить к вам на интервью.
1: Гитарист и композитор Петер Бич много лет назад основал группу «Петер Бич Проект». Когда они исполнили свои первые хиты на английском языке, за рубежом поначалу никто не догадался, что группа родом из Словакии. Они возглавляли хит-парады в Бразилии и Словении и выступали на фестивалях вместе с крупнейшими мировыми звездами поп-музыки.
8: Я вам в ручный стяг словенскому разлосту.
11: У меня теплые отношения со словацким радио. Мне там всегда хорошо. Мой первый альбом «In Vivo», который я записал со своими друзьями, вышел на словацком радио. Это был джазово-классическо-испанский проект. Затем было много других записей. И то, что радио существует уже 100 лет, это серьезно.
1: Рихард Мюллер – один из самых харизматичных словацких исполнителей. Он до сих пор помнит тот самый момент, когда услышал свою первую песню, символически названную «Радио», в прямом эфире.
3: Мы с нетерпением ждали дневную программу под названием «Это наши ритмы», в которой регулярно играли новые словацкие песни. Я был очень рад, когда впервые услышал там нашу группу «Банкет». Когда я включаю радио, то слушаю внимательно, причем слушаю трансляции словацкого радио, я уже слишком стар, чтобы слушать современные частные радиостанции.
1: Наша успешная певица Яна Киршнер сейчас живет в Лондоне со своим партнером Эдди Стивенсом, участником культовой группы «Молоко». Несмотря на то, что она далеко от дома, она прекрасно осведомлена о том, что транслируется по радио в Словакии.
12: Разлазы для меня...
5: Радио для меня – это семейное дело. Это еще один член нашей семьи. В детстве радио всегда было включено, будь то праздники, воскресенья, субботы и даже будни. Помню, как много-много лет меня будило словацкое радио. И больше всего мне запомнились песни Мирош Бирки. И, конечно же, все передачи, связанные с радио. Радиоспектакли, сказки, музыкальные программы, вечерние передачи.
1: Известный поэт-песенник Любош Земан был свидетелем создания легендарной радиостанции «Рок-ФМ» в 90-х годах. Как соучредитель этой новаторской станции, он обладал и до сих пор обладает глубоким пониманием того, как развивалось словацкое радиовещание и роли его ведущих.
3: Радио, по сути, создается ведущими. И ведущие очень важны, потому что латинское слово «модератор» означает правитель, администратор, дирижер чего-либо. Ведущие, хорошие или плохие, определяют успех или провал радио. Ведущий – это несколько профессий в одном человеке. И как только человек выходит в эфир, он фактически становится публичной фигурой. Он должен предъявлять высокие требования не только к другим, но особенно к самому себе.
1: В завершении сегодняшнего выпуска к столетию радио поздравления с днем рождения от лица нашей успешной спортсменки, стрелка, олимпийской чемпионки Зузаны Рэгак-Штефичковой. Что она пожелает словацкому радио?
5: По крайней мере, еще 100 лет и таких же увлеченных редакторов, ведущих и по-прежнему такой же великолепной музыки.
1: Столетие радиостанции – это праздник для всех нас, творцов, художников, спортсменов, но прежде всего для вас, наших преданных слушателей. Спасибо, что вы с нами.
13: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии, у микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете речь пойдет о важной странице в истории словацкой музыки.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Первый фестиваль «Братиславская лира» состоялся 60 лет назад и проводился более 20 лет. Его история подробно описана в 10-серийном документальном фильме «Злата лира» из прошлого года в книге «Братиславская лира 1966-1998». Мы поговорили с их авторами, драматургом Робо Валовичем и писателем Душаном Тарагедо. Для начала мы спросили Роба Валовича о его отношении к «Братиславской лире».
3: Фестиваль всегда меня завораживал, у него было два исключительных момента. Во-первых, в день проведения этого национального конкурса вся Чехословакия слышала песни, которые становились хитами со дня на день, потому что все авторы и поэты приберегали их именно для этого случая. А во-вторых, на «Братиславской лире» выступали зарубежные группы, которых мы больше нигде не могли увидеть и услышать. Меня поразило, например, что приехала группа «Смоки», виниловые пластинки которых мы не могли перевести через границу. А тут вдруг появились сами музыканты, и мы могли буквально прикоснуться к ним.
1: Когда возникла идея снять документальный сериал о лире?
3: Первый момент был, когда я устроился в музыкальную редакцию словацкого телевидения. В то время «Братиславская лира» уже прекратила свое существование, были распоряжения об удалении записи тех концертов. Мне было жаль, что часть истории исчезнет. Поэтому я попытался использовать архив, чтобы доказать, что его нельзя выбрасывать и что к нему нужно возвращаться. Там происходило много захватывающих событий, особенно в новаторские 60-е годы. Впоследствии Лира прошла процессом нормализации и обнаружил, что мне не из чего черпать материал. Поэтому я начал разыскивать респондентов, исполнителей, ведущих и других участников, чтобы они поделились своими воспоминаниями. Когда мне пришлось уйти со словацкого радио после 6 лет работы, я вернулся на словацкое телевидение. У меня не было никаких планов. Я сказал, что хотел бы снять документальный сериал. На это ушло много времени, около 5 лет, пока руководство не поверило в меня и не поняло, что это имеет смысл. Мы начали работу в 2014 году и вышли в эфир в 2017. Кажется, что это короткий срок, но реальная подготовка заняла 10 лет, а съемки и монтаж 5 лет.
1: Это и правда очень долго. Что именно удалось запечатлеть в документальном сериале?
12: Мы
3: записали множество разговоров, около 250 респондентов, представляющих отечественную и зарубежную популярную музыку. Примерно 30 из них зарубежные, от Сэнди Шоу до Аманды Лир, Друпи и других. Я также искал возможность проиллюстрировать некоторые вещи, о которых говорили люди. Изучал устные свидетельства очевидцев, которые присутствовали на концертах. Например, на концерте Les Humphreys Singers, где, как говорили, полиция ворвалась внутрь и им запретили выступать. У меня не было доказательств, потому что газеты об этом не писали, но мне удалось найти непосредственного участника этого события.
12: Заграничные были очень мило прекваплены.
3: Иностранцы были приятно удивлены, им очень хорошо запомнилась Братиславская Лира, потому что атмосфера, которую они там ощутили, была для них тоже исключительной. Особенно их поразило ощущение, что они находятся за железным занавесом. Это было определенно экзотично. Нас удивило, что у них такие подробные воспоминания, это было очень ценно. И самое главное, они предложили нам взгляд иностранцев на нашу популярную музыку. Именно этого мы и хотели добиться. Мы не просто хотели вызвать ностальгию и восхититься фестивалем. Нам было важно, что они об этом скажут. Ведь в отличие от крупных фестивалей, у нас был небольшой фестиваль в одном здании. И все же это их привлекло, они запомнили эти концерты.

0: И этот хит века «Признание» также впервые прозвучал на Братиславской лире. В 1979 году Марика Гомбитова заняла с ним второе место. Какой период творчества Лиры был наиболее интересен Робу Валовичу при подготовке документального сериала?
1: Меня особенно заинтересовал период с момента основания фестиваля в 1966 году до 1969 года, после вторжения союзных войск в Чехословакию. Много материалов, даже телевизионный архив, был уничтожен. Поэтому было очень ценно узнать, например, что случилось с наградой Павла Жака и Карела Черноха за песнь о моей земле и других. И вот внезапно у меня в руках оказались доказательства. Павел Жак передал нам эти дипломы, показал статуэтку. Так что я мог дотронуться до предметов, которые сохранились с тех времен.
0: В своих исследованиях Роба Валович погрузился в глубины истории Лиры.
2: Братиславская лира была в первом ряде о гудобной дипломации.
1: Конкурс «Братиславская лира» был в первую очередь музыкальной дипломатией. Сюда съезжались видные музыкальные деятели со всей Восточной Европы, а также из Западной Европы. И, конечно же, композиторы и дирижеры из крупных транснациональных звукозаписывающих компаний. Кроме того, это был конкурс авторов, поддерживавший и отечественную музыкальную сцену. Подсчитав количество конкурсных песен за 20 лет, мы насчитали более 3000 только тех, что попали на конкурс «Братиславская лира».
0: Почему же, по мнению Роба Валовича, лира не дожила до наших дней?
1: Я думаю, что лира просто изжила себя. Возможно, она развивалась бы иначе, если бы в 70-е годы в конкурс не вмешалась политика. Но затем внезапно пришла свобода. Уже в конце 80-х эти песни перестали быть уникальными, музыкантам, казалось, не нужен был фестиваль для создания хита. Это было связано с развитием технологий, люди могли записывать больше, у них были более широкие возможности – они могли давать больше концертов. Думаю, что музыкантам перестал быть нужен этот фестиваль.

0: прошлом году издательство «Медиа СТВР» выпустило книжную публикацию о Братиславской лире. Рубовалович расскажет, как она появилась.
1: Я сам си особенно мислил, что не есть повод вытворить книгу о Братиславской лире.
2: Лично я считал, что нет причин создавать книгу о Братиславской лире, потому что Иван Саба уже написал одну. Но появились люди, которые убедили меня, что книга будет больше основана на конкретных историях и что стоит их наконец-то собрать воедино, собрать всю необходимую информацию, которую нам удастся найти и сохранить. У меня был хороший соавтор, писатель Душан Тарагел,
0: который поделился с нами подробностями создания книги «Братиславская лира 66-98».
3: Мы же имели представу, а которая, подле меня, се запачила и Робове.
4: У нас была идея, и Робо, она тоже понравилась. Он сказал, что мы хотим создать красивую, повествовательную книгу в стиле западных изданий, вроде книг о Rolling Stones или Beatles. В ней много фотографий, каждый из которых прилагается подробное описание. Мы хотели показать, как выглядел зал, как выглядела публика, а также больших звезд, которые там были, и звезд поменьше. Поэтому мы всегда строили каждую главу так, чтобы история того года была представлена в максимально полном объеме.
0: Книга содержит почти 300 страниц, что меньше, чем 10 часов документальных материалов. Что же не поместилось в публикацию?
3: Каждая капитула ма свой росах, каждая капитула была повинна язда, тогда
4: в каждой главе обязательно нужно было упомянуть, кто на том или ином конкурсе выступал, какие конфликты и неожиданные ситуации возникали, как они решались в то время. И вдруг понимаешь, что остается еще много материала. Потребовалось бы 4 книги, чтобы все это вместить, включая закулисную информацию. Обо всем, что происходит вокруг, упоминается вскользь. У нас получилась одна большая книга, в ней 380 фотографий, и все обработано максимально качественно. Но собранных материалов, которые не вошли в книгу, осталось, наверное, 90%.
0: Какой период существования Братиславской лиры больше всего заинтересовал Душана Тарагела?
4: 1969 год был особенно плодотворным, поскольку в тот год было множество проблем. Это было время смены политического режима. Некоторым исполнителям впоследствии запретили выступать. Карел Крилл, например, выступал там с одной единственной песней «Братишка, закрывай калитку». И это лишило дара речи весь зал. Больше всего меня интересовало начало нормализации, попытка объединить политику и популярную музыку. В результате появились довольно невыносимые вещи, которые представляли собой политические песни. А потом наступил 76-й год, когда изменилась драматургия и появилась лира молодых. Потому что даже коммунисты понимали, что популярная музыка предназначена для молодежи. Для меня это были очень интересные вещи.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале мы предложим вашему вниманию очередной сюжет из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио. Рубрика «Музыкальные перекрестки» сегодня будет посвящена фестивалю «Братиславская лира», фильму о нем и книжной публикации. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания. Словацкое радио 100 лет в эфире. Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. И в специальной серии Романа Бомбаша для Радио Словакия Интернешнл мы снова обращаемся к памяти эфира. Сегодня мы представим людей, которые формировали нашу культуру, спортивную журналистику и музыкальную сцену. Нашим первым проводником во времени станет легендарный театральный деятель, актер и режиссер Янко Бородач. Сразу после возникновения радио ему была поставлена сложная задача – организовать радиовещание в Кошице и создать там новый коллектив. При этом он столкнулся с огромной дилеммой – не переманит ли это новое средство массовой информации зрителей из театров?
2: Страшно сам собал о тогдайше так званое словенское профессиональное дивадло.
3: Я ужасно переживал за словацкий профессиональный театр того времени и боролся со всеми, кто ставил препятствия на нашем пути. Но когда мы познакомились с радио, мы поняли, что оно очень поможет нам в нашем деле. И сегодня мы идем с ним рука об руку к общей цели.
1: Легендарный голос прошлого века, ставший синонимом воскресных радиопередач, полных поэзии и сказок, принадлежал актеру Карлу Махате. Он был удостоен престижной награды «Хрустальный микрофон». Махата любил актерское мастерство, но с самого начала испытывал огромное желание стать неотъемлемой частью мира радио.
3: Я завистливо посмотрел в сторону радио и мечтал стать радиоведущим. В детстве радио было моим верным спутником. Я слушал каждую радиопостановку, слушал все подряд. Я впитывал радио, часто сидел у радиоприемника. В моем воображении я представлял себе атмосферу, царящую на радио. Тот полумрак, когда директор сидит один в студии у микрофона и обращается ко всем людям.
1: От микрофона в радиостудии прямо на спортивные стадионы. Рудольф Галло был настоящей легендой репортажа со своим неповторимым стилем. Он особенно ярко переживал хоккейные матчи и привил целым поколениям слушателей любовь к спорту.
3: Я думаю, что ни одна работа не может быть выполнена без определенного отношения к ней. Не знаю почему, но у меня возникло чувство привязанности к спорту и, в частности, к спортивной журналистике. Возможно, это чувство зародилось во мне благодаря трансляциям чемпионата мира по хоккею 1947 года. Или потому, что я все время проводил на футбольном стадионе. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по пути обратно. Я шел пешком около получаса от станции и все время сочинял репортажи, мысленно или вслух.
1: Мария Заварская вошла в историю как первая женщина-спортивный репортер во всей бывшей Чехословакии. Своим женским голосом она привнесла новое динамичное измерение в эмоционально насыщенный спорт.
4: Мыслим, что в первом ряде это ласка к своей праце, ибо то не е праца, это повелание.
5: В первую очередь, это любовь к своей работе. Это любовь к людям, с которыми ты общаешься, а также к тем, о ком ты говоришь. Я всегда чувствую, что человек, который нас слушает, любит спорт. И мне очень нравится сообщать радостные новости. Если один из наших спортсменов побеждает, если он выигрывает золотую медаль, то я нисколько не стыжусь своих слез и даже сдавленного горла, как мы говорим.
1: Еще одно важное имя – Йозеф Ярковский. За свою насыщенную карьеру он комментировал несколько Олимпийских игр и более 20 чемпионатов мира по хоккею. Его вклад был настолько значительным, что Международная федерация хоккея на льду наградила его специальной премией.
6: 62-го мастерства света во футболе в Чили.
3: 1962 год, чемпионат мира по хоккею в Чили. Именно тогда я впервые услышал радиорепортаж. Я представлял себе, как там бегают маленькие фигурки, гоняясь за мячом, а репортеры передают мне все это. Я им так завидовал. Боже мой, вы же так далеко, в Южной Америке, в Чили. Я бы тоже хотел когда-нибудь это увидеть. А потом появилось телевидение. Для современной молодежи это банально. В В 1962 году я впервые увидел телевизор, а сразу после этого чемпионат мира по хоккею. Я с нетерпением ждал, когда начнется первый матч чехословацкой национальной сборной по хоккею. И тогда я почувствовал, что однажды смогу стать тем, кто будет комментировать чемпионат мира или Олимпийские игры.
1: Голос, ассоциирующийся с величайшими спортивными триумфами, это бархатный баритон Карла Полака. Он прославился, в частности, благодаря телевидению и комментировал историческую золотую медаль наших футболистов на чемпионате Европы в Белграде в 1976 году. Однако мало кто знает, что свою блестящую карьеру он начал за радиомикрофоном.
3: Да, я действительно очень рано начал работать на радио. Мне было, наверное, 8 или 9 лет. Я жил на улице Зоховой, где в то время располагалось чехословацкое радио в Словакии. И вот однажды мы бегали по улице, играли в футбол, когда подошел какой-то парень и сказал: «Мальчики, хотите подзаработать?» Ну, кто бы не захотел в те годы сразу после войны. Он предложил поучаствовать в какой-то радиопостановке. Когда этот парень махал нам рукой, мы должны были кричать, смеяться, создавать шумную атмосферу. Мы фактически были статистами. Это были мои первые подобные роли на радио. И меня очень впечатлило то, что в коридоре возле студии сидел парень с огромными белыми усами и тут же выплачивал гонорар.
1: И, наконец, человек-эмоция Габо Зеленай. Он говорил быстрее, чем все происходило на льду. Он присутствовал на триумфальном выступлении фигуриста Андрея Непелы на зимних Олимпийских играх в Саппоро, а также незабываемо прокомментировал историческую победу Слована Братислава над знаменитой Барселоной в финале Кубка обладателей кубков в Базеле.
7: Каждое слово, которое до этеру идет с уст.
3: Каждое слово, произнесенное репортерами, редакторами, комментаторами, ведущими, должно звучать так, чтобы человек чувствовал, верил в то, что они говорят. Мои аргументы должны быть настолько убедительными, чтобы даже если слушатель со мной не согласен, в его внутреннем диалоге я бы вышел победителем, чтобы он начал думать и видеть глазами сотрудника радиостанции.
1: Теперь перейдем к музыке. Сегодня Петер Липа – всемирно известный джазовый музыкант и отец словацкого джаза. Однако, как это ни парадоксально, свои первые шаги на радио он сделал в качестве редактора программы о науке и технике.
8: В
3: первую очередь я был радиослушателем, потому что в те времена, когда я только родился, радио было единственным и очень важным средством, с помощью которого мы узнавали о новинках в мире, и особенно в мире музыки. Поэтому я с юных лет, сколько себя помню, был увлеченным радиослушателем. Когда я узнал, что могу слушать другие радиостанции, а не только нашу чехословацкую, сразу же настроил их и всю жизнь узнавал самые важные новости о музыке и мире через радио. Так что я преданный радищик. И когда позже выяснилось, что я могу работать на радио, я был счастлив как никогда.
1: Поэт и автор текстов песен Камил Петерай написал прекрасные стихи для известных словацких исполнителей Мирош Бирки и Марики Гумбитовой. Однако его авторское наследие вышло за пределы страны, когда песня «Горе Гронья» с его текстом попала на большую сцену Евровидения.
9: Словенский розглас – то нечто, что от детства нас сопровождало.
3: Словацкое радио сопровождало меня с детства. Это было уже в эпоху певца Франтишека Криштофа Веселого. Это было главное средство массовой информации – на протяжении длительного времени. Благодаря радио я познакомился с сенсационными актерами, с медовым голосом Махаты или Феро ди Барбары. Это было неотъемлемой частью моего мира. Без радио я не могу себе представить, как бы развивалась словацкая популярная музыка.
1: А теперь дадим слово нынешним звездам, песни которых ежедневно звучат в нашем эфире. Певица Зузана Сматанова – одна из самых популярных авторов. Доказательством тому служат не только полные концертные залы, но и несколько наград певица года.
10: Я сам должен признать так верно, что я мам запнутый в ауте словенский розлаз.
5: Должна публично признаться, что у меня в машине играет словацкое радио, потому что вы о многом говорите и ведете множество прекрасных бесед, которые очень интересно слушать. Я вас слушатель, вы мне как родные. Более того, я рада, что у нас также есть общий опыт работы. Мне нравится ходить к вам на интервью.
1: Гитарист и композитор Петер Бич много лет назад основал группу «Петер Бич Проект». Когда они исполнили свои первые хиты на английском языке, за рубежом поначалу никто не догадался, что группа родом из Словакии. Они возглавляли хит-парады в Бразилии и Словении и выступали на фестивалях вместе с крупнейшими мировыми звездами поп-музыки.
8: Я мам в ручных стягах славянскому разлосту.
11: У меня теплые отношения со словацким радио. Мне там всегда хорошо. Мой первый альбом «In Vivo», который я записал со своими друзьями, вышел на словацком радио. Это был джазово-классическо-испанский проект. Затем было много других записей. И то, что радио существует уже 100 лет, это серьезно.
1: Рихард Мюллер – один из самых харизматичных словацких исполнителей. Он до сих пор помнит тот самый момент, когда услышал свою первую песню, символически названную «Радио», в прямом эфире.
3: Мы с нетерпением ждали дневную программу под названием «Это наши ритмы», в которой регулярно играли новые словацкие песни. Я был очень рад, когда впервые услышал там нашу группу «Банкет». Когда я включаю радио, то слушаю внимательно, причем слушаю трансляции словацкого радио. Я уже слишком стар, чтобы слушать современные частные радиостанции.
1: Наша успешная певица Яна Киршнер сейчас живет в Лондоне со своим партнером Эдди Стивенсом, участником культовой группы «Молоко». Несмотря на то, что она далеко от дома, она прекрасно осведомлена о том, что транслируется по радио в Словакии.
12: Разлазы про меня...
13: Радио для меня – это семейное дело. Это еще один член нашей семьи. В детстве радио всегда было включено, будь то праздники, воскресенья, субботы и даже будни. Помню, как много-много лет меня будило словацкое радио. И больше всего мне запомнились песни Мирош Бирки. И, конечно же, все передачи, связанные с радио. Радиоспектакли, сказки, музыкальные программы, вечерние передачи.
1: Известный поэт-песенник Любош Земан был свидетелем создания легендарной радиостанции «Рок-ФМ» в 90-х годах. Как соучредитель этой новаторской станции, он обладал и до сих пор обладает глубоким пониманием того, как развивалось словацкое радиовещание и роли его ведущих.
3: Радио, по сути, создается ведущими. И ведущие очень важны, потому что латинское слово «модератор» означает правитель, администратор, дирижер чего-либо. Ведущие, хорошие или плохие, определяют успех или провал радио. Ведущий – это несколько профессий в одном человеке. И как только человек выходит в эфир, он фактически становится публичной фигурой. Он должен предъявлять высокие требования не только к другим, но особенно к самому себе.
1: В завершении сегодняшнего выпуска к столетию радио поздравления с днем рождения от лица нашей успешной спортсменки, стрелка, олимпийской чемпионки Зузаны Рейхак-Штефичковой. Что она пожелает словацкому радио?
13: По крайней мере, еще 100 лет и таких же увлеченных редакторов, ведущих и по-прежнему такой же великолепной музыки.
1: Столетие радиостанции – это праздник для всех нас, творцов, художников, спортсменов, но прежде всего для вас, наших преданных слушателей. Спасибо, что вы с нами. Словацкое радио 100 лет в эфире. Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии, у микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете речь пойдет о важной странице в истории словацкой музыки.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Первый фестиваль «Братиславская лира» состоялся 60 лет назад и проводился более 20 лет. Его история подробно описана в 10-серийном документальном фильме «Злата лира» из прошлого года в книге «Братиславская лира 1966-1998». Мы поговорили с их авторами, драматургом Робо Валовичем и писателем Душаном Тарагедо. Для начала мы спросили Роба Валовича о его отношении к «Братиславской лире».
3: Фестиваль всегда меня завораживал, у него было два исключительных момента. Во-первых, в день проведения этого национального конкурса вся Чехословакия слышала песни, которые становились хитами со дня на день, потому что все авторы и поэты приберегали их именно для этого случая. А во-вторых, на «Братиславской лире» выступали зарубежные группы, которых мы больше нигде не могли увидеть и услышать. Меня поразило, например, что приехала группа «Смоки», виниловые пластинки которых мы не могли перевести через границу. А тут вдруг появились сами музыканты, и мы могли буквально прикоснуться к ним.
1: Когда возникла идея снять документальный сериал о лире?
14: Первый момент был,

0: корреспондентов, исполнителей, ведущих и других участников, чтобы они поделились своими воспоминаниями. Когда мне пришлось уйти со словацкого радио после 6 лет работы, я вернулся на словацкое телевидение. У меня не было никаких планов. Я сказал, что хотел бы снять документальный сериал. На это ушло много времени, около 5 лет, пока руководство не поверило в меня и не поняло, что это имеет смысл. Мы начали работу в 2014 году и вышли в эфир в 2017. Кажется, что это короткий срок, но реальная подготовка заняла 10 лет, а съемки и монтаж 5 лет.
1: Это и правда очень долго. Что именно удалось запечатлеть в документальном сериале?
2: Мы
0: записали множество разговоров, около 250 респондентов, представляющих отечественную и зарубежную популярную музыку. Примерно 30 из них зарубежные, от Сэнди Шоу до Аманды Лир, Друпи и других. Я также искал возможность проиллюстрировать некоторые вещи, о которых говорили люди. Изучал устные свидетельства очевидцев, которые присутствовали на концертах. Например, на концерте Les Humphries Singers, где, как говорили, полиция ворвалась внутрь и им запретили выступать. У меня не было доказательств, потому что газеты об этом не писали, но мне удалось найти непосредственного участника этого события.
2: Заграничные были очень мило преквапены.
0: Иностранцы были приятно удивлены, им очень хорошо запомнилась Братиславская Лира, потому что атмосфера, которую они там ощутили, была для них тоже исключительной. Особенно их поразило ощущение, что они находятся за железным занавесом. Это было определенно экзотично. Нас удивило, что у них такие подробные воспоминания, это было очень ценно. И самое главное, они предложили нам взгляд иностранцев на нашу популярную музыку. Именно этого мы и хотели добиться. Мы не просто хотели вызвать ностальгию и восхититься фестивалем. Нам было важно, что они об этом скажут, ведь в отличие от крупных фестивалей, у нас был небольшой фестиваль в одном здании. И все же это их привлекло, они запомнили эти концерты.

0: Этот хит века «Признание» также впервые прозвучал на братиславской лире. В 1979 году Марика Гомбитова заняла с ним второе место. Какой период творчества Лиры был наиболее интересен Робу Валовичу при подготовке документального сериала?
1: Меня особенно заинтересовал период с момента основания фестиваля в 1966 году до 1969 года, после вторжения союзных войск в Чехословакию. Много материалов, даже телевизионный архив, был уничтожен. Поэтому было очень ценно узнать, например, что случилось с наградой Павла Жака и Карела Черного за песнь о моей земле и других. И вот внезапно у меня в руках оказались доказательства. Павел Жак передал нам эти дипломы, показал статуэтку. Так что я мог дотронуться до предметов, которые сохранились с тех времен.
0: В своих исследованиях Роба Валович погрузился в глубины истории Лиры.
2: Братиславская лира была в первом ряде о гудобной дипломации.
1: Конкурс «Братиславская лира» был в первую очередь музыкальной дипломатией. Сюда съезжались видные музыкальные деятели со всей Восточной Европы, а также из Западной Европы. И, конечно же, композиторы и дирижеры из крупных транснациональных звукозаписывающих компаний. Кроме того, это был конкурс авторов, поддерживавший и отечественную музыкальную сцену. Подсчитав количество конкурсных песен,

0: За 20 лет мы насчитали более 3000 только тех, что попали на конкурс «Братиславская лира».
1: Почему же, по мнению Роба Валовича, лира не дожила до наших дней?
0: Я думаю, что лира просто изжила себя. Возможно, она развивалась бы иначе, если бы в 70-е годы в конкурс не вмешалась политика. Но затем внезапно пришла свобода. Уже в конце 80-х эти песни перестали быть уникальными, музыкантам, казалось, не нужен был фестиваль для создания хита. Это было связано с развитием технологий, люди могли записывать больше, у них были более широкие возможности – они могли давать больше концертов. Думаю, что музыкантам перестал быть нужен этот фестиваль.

0: В прошлом году издательство «Медиа СТВР» выпустило книжную публикацию о Братиславской лире. Рубовалович расскажет, как она появилась.
1: Я сам си особенно мислил, что не довод вытворить книгу о Братиславской лире.
2: Лично я считал, что нет причин создавать книгу о Братиславской лире, потому что Иван Сабо уже написал одну. Но появились люди, которые убедили меня, что книга будет больше основана на конкретных историях и что стоит их наконец-то собрать воедино, собрать всю необходимую информацию, которую нам удастся найти и сохранить. У меня был хороший соавтор, писатель Душан Тарагел,
0: который поделился с нами подробностями создания книги «Братиславская лира 66-98».
3: У нас была идея, и Робо она тоже понравилась. Он сказал, что мы хотим создать красивую, повествовательную книгу в стиле западных изданий, вроде книг о Rolling Stones или Beatles. В ней много фотографий, каждый из которых прилагается подробное описание. Мы хотели показать, как выглядел зал, как выглядела публика, а также больших звезд, которые там были, и звезд поменьше. Поэтому мы всегда строили каждую главу так, чтобы история того года была представлена в максимально полном объеме.
0: Книга содержит почти 300 страниц, что меньше, чем 10 часов документальных материалов. Что же не поместилось в публикацию?
4: Каждая капитула ма свой росах, каждая капитула была повинна язда тогда.
3: В каждой главе обязательно нужно было упомянуть, кто на том или ином конкурсе выступал, какие конфликты и неожиданные ситуации возникали, как они решались в то время. И вдруг понимаешь, что остается еще много материала. Потребовалось бы 4 книги, чтобы все это вместить, включая закулисную информацию. Обо всем, что происходит вокруг, упоминается вскользь. У нас получилась одна большая книга, в ней 380 фотографий, и все обработано максимально качественно. Но собранных материалов, которые не вошли в книгу, осталось, наверное, 90%.
0: Какой период существования Братиславской лиры больше всего заинтересовал Душана Тарагела?
3: 1969 год был особенно плодотворным, поскольку в тот год было множество проблем. Это было время смены политического режима. Некоторым исполнителям впоследствии запретили выступать. Карел Крилл, например, выступал там с одной единственной песней «Братишка, закрывай калитку». И это лишило дара речи весь зал. Больше всего меня интересовало начало нормализации, попытка объединить политику и популярную музыку. В результате появились довольно невыносимые вещи, которые представляли собой политические песни. А потом наступил 76-й год, когда изменилась драматургия и появилась лира молодых. Потому что даже коммунисты понимали, что популярная музыка предназначена для молодежи. Для меня это были очень интересные вещи.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.